информации сайта «Погода.бай» сегодня в Беларуси осадков не обещают. В Бресте будет до плюс 25. В Гродно, Гомеле и Могилеве около 21 тепла. В Витебске 18 выше 0. В Минске сегодня 19-21 с плюсом и без дождей.

0: слушаете.
1: Вы слушаете
0: Радио Юнистар.

информации с сайта Погода.бай сегодня в Беларуси осадков не обещают. В Бресте будет до плюс 25. В Гродно, Гомеле и Могилеве около 21 тепла. В Витебске 18 выше 0. В Минске сегодня 19-21 с плюсом и без дождей.

По информации сайта «Погода Бай», сегодня в Беларуси осадков не обещают. В Бресте будет до плюс 25. В Гродно, Гомеле и Могилеве около 21 тепла. В Витебске 18 выше 0. В Минске сегодня 19-21 с плюсом и без дождей.

0: вот как будто бы в начале октября выставляют на продажу елки, ну, немножечко так преждевременная история.
1: Как-то рановато.
0: Рановато, понимаешь? Вот очень часто бывает, когда вот такие неоправданные ожидания, когда ты готовишься к чему-то, идут длительные приготовления, а потом наступает вот тот самый момент, к которому ты готовился, наступает легкое разочарование. Ну, это как, знаешь, например, как устраиваешься на новую работу и думаешь, ну все, сейчас заживу по-новому, выплачу кредит, накоплю на автомобиль, а потом первую зарплату получаешь и понимаешь, что возьму еще один кредит.
1: Ну или когда, знаешь, ждали девочку, а родился мальчик. Ну просто на УЗИ, да.
0: На УЗИ где-то как...
1: Немножечко не заметили.
0: Ножкой прижал. Или, возможно, просто будущий хороший танцор. Или, знаете, как тоже бывает, вот... Куплен торт,
1: да.
0: Зажжены свечи,
1: да.
0: Заварен ароматный чай, но пришлось на двоих с товарищем торт заточить, потому что девчонки так и не пришли.
1: Да.
2: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар.
3: Зарядная станция.
2: Радио. Юнистар.

0: Для детей старше 16 лет.
1: Вот какую историю хотим вам замечательную рассказать.
2: В Китае фермер по фамилии Лу стал звездой соцсетей.
1: Почему?
2: Что он делает? Он проводит официальные стратегические совещания для своих коз.
1: Значит, ты что?
2: Да, вот он снимает рилс, он собирает стадо, встает у доски и на полном серьезе с графиками, с цифрами объясняет козам план по увеличению прибыли и необходимость срочно повышать показатели рождаемости и производства шерсти.
1: Слушай, ну это, мне кажется, идеальная иллюстрация того, что козы могут быть прекрасным офисным планктоном. Ведь они же его слушают, правильно?
2: Конечно, знают, очень внимательно, да.
1: Внимательно слушают, внимательно все воспринимают. Поэтому ну вот представь себе, да, если бизнес Лу будет развиваться, ага, и вот эти козы и инфраструктура этого козьего бизнеса, она тоже расширится, например, козы в продажу пойдут.
2: Да,
1: вот.
2: Да.
1: Тут

0: ситуации удаленки.
1: Это точно.
0: Потому что фермер Лул проснется, а все стадо ушло на дальний луг, потому что там лучше Wi-Fi ловит, и атмосфера более такая творческая.
1: Ой, да, я-то, знаешь, я представляю себе эту картину. Фермер заходит в хлев к козам, а там козы сидят на стогах сена вокруг ноутбука и обсуждают, что дизайн нового корыта полный отстой и вообще не попадает в целевую аудиторию.
0: Да, но вообще, на самом деле, конечно, они реально идеальные сотрудники, потому что не пьют кофе, не сидят в соцсетях. А если начальник начинает кричать на планерке, они просто согласно кивают и жуют его отчет. И еще один плюс, знаешь, какой?
1: Какой?
0: Никогда не обижаются, когда он стучит кулаком по столу и кричит: «Козлы!»
2: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире.

0: Детская реклама.
1: Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шаранговича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: А дальше хит за хитом.
4: Юнистар. Хит за хитом.

0: для детей старше 16 лет.
1: Прямо сейчас поговорим о трех продуктах, которые добавляют энергии нам осенью лучше, чем всякие энергетики. Валентин такие отыскал в интернете и сейчас поделится. Пожалуйста, Валентин,
2: да,
1: рассказывай.
2: Итак, первое, что советуют специалисты, это облепиха и шиповник. Они богаты витамином С и антиоксидантами. Отлично тонизируют

0: Говорите, облепих, я думал, что советуют специалисты, облепить себя шиповником.
1: Ну, кстати, может, это так и работает.
0: Знаешь, как огурцы на лицо кладут, точно так же, только шиповник.
1: Я не знаю, может, это и для кожи будет полезно. Я не пробовал.
0: Надо на тебе попробовать, посмотрим.
1: Если ваш коллега приносит на работу грецкие орехи и миндаль и предлагает вам угоститься...
0: То у него нету орехокола.
1: Не стесняйтесь. Не стесняйтесь, берите, потому что орехи и миндаль – это источники полезных жиров и витаминов группы В. Они отлично помогают бороться с осенней усталостью и стрессом.
0: Еще можно и так сказать, если ваш коллега постоянно приносит на работу миндаль и грецкие орехи, значит, он получает больше вас. И, скорее всего, ест на ужин красную рыбу.
1: Ну, кстати, красная рыба тоже очень хорошо улучшает настроение, но я хотел бы рассказать
0: сейчас... Я на нее люблю смотреть в магазине.
1: Знаешь, вот так
0: прихожу, посмотрю, лежит тушка, хорошо.
1: А красиво лежит, кстати, знаешь, они в магазине еще очень красиво ее подсвечивают, так вот красным светом, она такая сочная, очень хорошо выглядит.
0: Знаешь, я представляю в городе плакаты вот такие крупные, знаешь, как вот вешают рекламные с какими-то слоганами, и твое фото в рубашке элегантной, стоишь, улыбаешься, и надпись крупными буквами: «Я Валентин Середа, люблю посмотреть».
2: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом

0: Партнер шоу «Магазины Копеечка». Акция «Прилипалы мини». Копеечка. Во всех магазинах сети.
1: Прилипал, всех собирай. Мини-копеечку играй.
2: Прилипалы в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону плюс 375-29-183-06-95.
3: Утреннее шоу проснулось, друзья мои. Вот четверг уже полегче. Сегодня какую-то невероятно классную погоду нам обещают.
4: Да, синоптики обещают 19. До 19 градусов. Причем в первой половине дня вроде бы как будет немножко облачно, но к середине...
3: Давай не будем забирать хлеб у Саши Романова.
4: Потому что он уже плачет немножко.
3: Потому что... Нет, дело в том, что человек и так платит за то, чтобы работать на места, а ты хочешь, чтобы ему еще и сказать нечего было. Будем начинать утреннее шоу с самого, пожалуй, необычного ограбления и задержания этого ограбления, я бы сказал, задержания века.
4: Да.
3: Вот с этой новости начнем через 7 минут.
4: Здесь Петр Сафронов, Валентин Середа, Александр Романов, который, кроме погоды, еще расскажет новости.
5: Всем доброе утро.
3: Доброе утро.
6: Реклама.
7: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет.

0: Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Это была

0: Доброе утро. В Беларуси 7.00. С новостями Александр Романов. Александр Лукашенко отправится сегодня в рабочую поездку в Туркменистан для участия в саммите СНГ. Об этом сообщает Билд. В своем выступлении на заседании президент выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого объединения. Пенсионерка из Гродно едва не лишилась больше 50 тысяч рублей, поверив мошенников. Они по телефону представились сотрудниками социальной службы и убедили женщину якобы задекларировать все ее сбережения, оставив пакет с наличными в тайнике. Пенсионерка уже ехала на такси к нужному месту, но во время засомневалась и позвонила в милицию. Возбуждено уголовное дело, сообщает Белта. Платье весом 15 килограммов и корона ручной работы. В нем минчанка Маргарита Маскалиени представит Беларусь на конкурсе «Мисс Вселенная». Он пройдет в Коломбо с 18 по 26 октября. Поучаствует более 120 участниц со всего мира. В ближайшие месяцы пройдет и конкурс «Мисс Вселенная» в Пуэрто-Рико. Выступит первая вице-мисс Беларусь-2025 Алия Короткая. Останки неизвестного животного ледникового периода обнаружили в пещере в Сибири. Речь, как сообщается в научном издании Current Biology, о крупном парнокопытном. Животное было родственником современных яков. Современные яки обитают преимущественно на больших высотах Тибета. Это массивные быки с длинными рогами и густой шерстью, которые весят около тонны. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 43 копейки, доллар США 3 рубля 6 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – салоны «Кухни Модуль».
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем во всех городах без осадков. А в Витебске плюс 18, в Гомеле 23 градуса выше нуля, в Бресте до 25 тепла, в Гродно 22 с плюсом. В Могилеве и Минске сегодня днем до 21 тепла. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Утреннее шоу в 7 часов и 6 минут. Вы слушаете Юнистар. Мы вам хотим рассказать историю самого, пожалуй, необычного и, наверное, дурацкого задержания.
1: Да, абсолютно нелепая история. В Великобритании в маленьком городке у девушки прямо в очереди в ночной клуб вор украл сумочку. Да. Ну, казалось бы, да, ситуация

0: костюмах. В итоге грабителя преследовали и задержали люди, значит, вот такая компания в составе Бэтмена, Ядовитого Плюща и Мистера Фантастика. И поскольку воришка успел забросить сумку на высокую стену собора, Бэтмену пришлось лично карабкаться по кирпичам, чтобы вернуть вещь владелице.
1: Лига справедливости просто.
0: Да. Супергерои.
1: Проблема, конечно, в том, что не взяли с собой Человека-паука. Бэтмену бы не пришлось лезть.
2: Блин, а Чудо-женщина.
1: О, вот правильно, Саша, говоришь. А вот как было бы хорошо, если бы компания, вот ту девчушку, которую сумку забрали, взяли бы с собой в качестве чудо-женщины. Привели бы к приятелю на день рождения. Мы сказали, боже мой, чудо-женщина. Замечательный подарок. Друзья мои, в компании нам не хватало. Вообще, в таких тусовках в компании обязательно должен быть Аквамен. Ну, потому что ты никогда не знаешь, чей айфон упадет во время селфи с моста. А кто ныряет? А кому нырять? А кому нырять? Опять же, не надо забывать про Халка.
0: Ну, потому что делать будет?
1: Ну, потому что если вдруг, спеша на последний автобус, отъезжающий от остановки, товарищи заклинят в двери, вот, Халк разожмет. Не нужно забывать и про Тони Старка. Вот, железного человека.
0: И он зачем?
1: А он проспонсирует весь вечер, он очень богатый. Поэтому, друзья, много кого не взяли, понимаешь, много кого не взяли в свою компанию. Я уж

0: Партнер шоу «Сеть АЗС «Газпромнефть».
1: Профессор, ваша формула работает?
2: Конечно! В октябре заправляйся в сети АЗС «Газпромнефть» от 25 литров. Покупай товары от 7 рублей и получай до 3% баллами на карту лояльности разом с нами. Сеть АЗС «Газпромнефть». Формула выгодных заправок. Подробности на gprbonus.by и по телефону 017-239-0609.
1: Это Юнистар.
3: Юнистар.

0: Утреннее шоу 7.12, друзья. Впереди у нас вещь, которая помогает прожить день без проблем, без преград. Это утренний гороскоп.
1: Да, обязательно дослушайте его до конца, чтобы узнать, какой знак сегодня самый счастливый.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 1 балл из 10 возможных. А это значит, что дороги свободны.
3: Реклама. Включаем режим большого шопинга на 21 век бай. С 8 по 11 октября более 100 тысяч товаров на скидках до 60% только в мобильном приложении. А по промокоду UPGOLD скидка 10% почти на все. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
4: 11 октября в Prime Hall впервые в Минске пройдет SalesConf Перезагрузка 2026. Мощная конференция по продажам. Шоу-разборы от Владимира Якубы. Перезагрузка бизнеса, нетворкинг и новые возможности. 9 топовых спикеров, 10 часов перезагрузки и сотни предпринимателей. Генеральный партнер – компания МТС. Продажа билетов на сайте businessharks.by. Хмаринская 8. Здесь покупают Белджи.
5: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17.

0: Друзья мои, 7.20, самое время познакомить вас с прогнозом астрологов. Что говорят нам звезды, узнаем сейчас в утреннем гороскопе на Юнистар.
1: Обязательно дослушайте его до конца, потому что в финале мы расскажем, какой же знак сегодня самый счастливый. Угу. Ну, а Овен сегодня может придавать каким-то событиям гораздо больше значения, чем они того заслуживают. Его бурные эмоции будут окрашивать все, что происходит вокруг, в слишком контрастные цвета.
0: Тельцы, сегодня у вас какое-то невероятное желание произвести впечатление на окружающих. Ну, не нужно так стараться. Все гораздо проще.
1: Близнецы сегодня рискуют оказаться против своей воли втянутыми в водоворот событий или даже интриг. Окружающие будут пытаться ими манипулировать.
0: Раки, сегодня общение, еще раз общение. Вам сегодня будет хотеться говорить на любые темы. Главное говорить, а не что-то делать руками.
1: Лев рискует сегодня столкнуться с такими не самыми лучшими проявлениями чувств, как жадность или зависть. Возможно, они будут направлены на него, а может быть, Лев сам ощутит завистливый укол в чей-то адрес.
0: Девы сегодня невероятно азартны. Знаете, вот помните момент в фильме «Джентльмены удачи», mm-hmm. когда они в гостиницу заселились и начали с... Папанов там актер как раз играет, в шахматы играть.
1: Да,
0: помните?
1: Да, да,
0: и вот это вот, а может, еще козла забьем? Вот. Такая желание. Вот. А есть еще машинка для бритья, можно сыграть. Вот девы сегодня такие mm-hmm. азартные ребята.
1: Весы сегодня способны... буквально стать в тупик, если поставить перед ними замысловатую задачу или столкнуться с самой настоящей загадкой. Вот такой у них день. День тайн, недомолвок и явного превосходства интуиции.
0: Скорпионы-экспериментаторы сегодня будут пробовать все, что раньше не пробовали.
1: Хорошо, мне нравится. У Стрельца сегодня могут быть большие проблемы с самоорганизацией. Ему будет сложнее, чем обычно, взяться за повседневные дела.
0: Слушай, а ты так обрадовался, у тебя девушка Скорпион?
1: Я Скорпион.
0: Повезло твоей девушке. Козероги. Козероги же.
1: Козероги,
0: конечно. Козероги сегодня будут вдохновляться простыми какими-то вещами. Вот листик с дерева упал. Посмотрите, как красиво.
1: Хорошо.

Водолей сегодня будет очень нетерпеливым, его очень легко будет раздражать, достаточно будет вот чайной ложки какой-то. Ага. Событие, на которое в другой день Водолей и внимания бы не обратил,

0: Сегодня не пытайтесь искать какую-то логику. Ее там не будет. Рыба сегодня действует исключительно по интуиции. Вот такой прогноз для 12 знаков зодиака. Кто же у нас главный счастливчик дня? Давайте узнаем, что нам говорят по этому поводу астрологи.
1: А главным счастливчиком дня мы сегодня объявляем Скорпиона. Ух ты! Потому что у него сегодня день полный экспериментов.

Искусственный интеллект, вещь, которая уже полноценно вошла в жизнь, я думаю, каждого человека. Но почему все-таки не нужно им так рьяно пользоваться? Почему не нужно везде и всюду прибегать к помощи искусственного интеллекта? Об этом мы вам расскажем уже через 7 минут. Есть яркий пример того, почему не надо. Петр Сафронов, Валентин Середа, Саша Романов. Продолжаем утреннее шоу.

0: Реклама.
1: Да, теперь во всех черные цены в каждом супермаркете и гипермаркете Еврооп. Только 9 и 10 октября по

0: автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Гомель. Олимпийская, 15Б. Подробности на «Бутик Авто Бай».
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные между...

0: Без игры стоп-спойлер утреннее шоу пройти не может.
1: Это точно.
0: Что бы ни случилось, сыграем в любом случае, друзья. И подарок, конечно же, вам отдадим, но в том случае, если вы догадаетесь, что за фильм я описываю. Минута на все про все будет у наших участников. В Телеграм отправляйте свои варианты ответов. Пожалуйста,
1: выйдите номер. Телеграм наш +375 29 610 9950.
0: И давайте приступать к описанию. Камера поднимается вверх над площадью. Мы видим здание какого-то собора и старенькие дома трехэтажные. По площади ходят люди. Видимо, это пешеходная площадь. Дальше мы видим улицу, по которой едет троллейбус. За ним автомобиль. Мы видим зеркало, которое обычно ставят на опасных перекрестках. И видим в отражении зеркала проезжающий трамвай. Дальше мы видим оживленную улицу. По ней ее перебегает мужчина с портфелем в руке и сером плаще. Он переходит улицу. Он в возрасте, волосы седые. И мы видим еще одного мужчину. Он тоже в сером плаще, но более светлого тона, в очках и в серой шляпе с небольшими седыми усиками. Он в задумчивости бредет по улице. Дальше мы видим первого мужчину, заходящего в кабинет, видимо, какого-то предприятия. За столом, обтянутым зеленым сукном, сидит мужчина.
1: Стоп-спойлер. У нас прекрасно. Есть правильное прекрасно. Название. Да?
0: Я очень рад, что отгадали сегодня кино. Давай сначала с неправильных вариантов.
1: Что называли? «Покровские ворота», «Шерлок Холмс», «Инферно», «Зеркало в прошлое», «Служебный роман».
0: Да. Но во всяком случае...
1: Даже «Залечь на дно в брюге», если что.
0: Ну, кстати, по атмосфере очень похоже на «Залечь на дно в брюге», но это, друзья мои, прекрасно. Красное кино Эльдара Рязанова, 71 год, «Старики-разбойники» с великолепным Юрием Никулиным и Евгением Евстигнеевым в главных ролях. Посмотрите или пересмотрите, очень хорошее кино. Кто был первым с правильным вариантом ответа?
1: Первый.

0: программу «Детокс похудения СПА», в которую входит ленивое кардио на ВакуЛайф, массаж буковыми роликами, обертывание и сауна в термоодеяле, травяной чай или кислородный коктейль.
1: Рубрику представляет Центр прыгажосці и коррекции фигуры «Yellow Birds».
2: Не, ну рыбалка – это лепшее, что есть у нас.
3: О, стой! Гляди, какая прыгожая рыбка иде! Яскравая, вытанченная! Ох, сябра мой! Сдается, я пропадаю!
1: Миновито такие фразы можно почуть услед жанчынам, якія вертаются с Yellow Birds – Центра молодости и коррекции фигуры. Yellow Birds – это тое, что працует. Телефонуй 1-338-38-39.
4: Вы слушаете
5: Радио Юнистар.

0: Нюршоу «Магазины Копеечка». Акции «Прилипалы» мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.
1: «Прилипал, всех собирай, мини-копеечку играй».
2: «Прилипалы в Копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы, мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «прилипалокопеечка.бай» и по телефону плюс 375-29-183-06-95.
3: Ребят, искусственный интеллект, ну это, наверное, то, чем пользуется каждый уже.
4: Абсолютно
3: очень
4: уже
3: плотно вошел в нашу жизнь. Почему не стоит доверять слепо искусственному интеллекту? Какие хитрости и коварства подстерегают нас со стороны ИИ? Вот об этом поговорим через 7 минут в утреннем шоу.
4: Здесь Петр Сафронов, Валентин Середа, Александр Романов. Это «Зарядная станция» на Юнистар.
5: Всем доброе утро.
3: Да, и совсем скоро новости.

0: Альфа.бай и Белмаркет.бай. Телефон 017-378-5040.
1: Современный бизнес – это джунгли. И здесь выживают те, кто контролирует свои ресурсы. Экваринг от 0,7% в пакетах услуг Сбера. Покажи сберский характер. Подробности на sber.bay.
2: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
3: Пора в ОМА. Самое время выбрать подарок ко дню матери. Посуда и декор до минус 50%. Текстиль до минус 40%. Только до 18 октября. Если за подарками, то в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Белювелирторг празднует свой 78-й день рождения. Мы дарим

0: радостью вместе с Белювелирторг по 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
3: Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
4: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
2: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

Доброе утро. В Беларуси 8.02. С новостями Александр Романов. Предстоящая зима в Беларуси будет теплее нормы и более влажная, чем обычно. Начало может быть атлантическим, с циклонами, ветром и мокрым снегом. Какая будет вторая половина зимы, пока неизвестно. Очень холодные дни будут точно, но не продолжительное время. Периоды слякоти и относительного тепла будут перемежаться короткими, но ощутимыми похолоданиями, заявляют синоптики. Белорусам стало проще получить визу в Туркменистан. Для туристов отменили обязательное приглашение от местных турфирм. Теперь оформить электронную визу можно без такого документа. Обычно выдают максимум за 7 дней, срочную за 3, а экспресс-визу за сутки. Упростили миграционный учет. Если иностранец находится в стране больше 3 суток, данные о месте пребывания можно подать через интернет. Подробности есть в сети. О спорте. Минская «Динамо» сегодня сыграет со СКА из Санкт-Петербурга на Минской арене. Начало матча в 19:10. Для минчан это будет заключительная встреча домашней серии, а петербуржцы подходят к игре после двух поражений подряд. При этом СКА выиграл у «Динамо» 3 последних очных матча. Минчане в 6 последних играх одержали только 2 победы. Поэтому предстоящая встреча станет для команды Сергея Брылина серьезной проверкой. И в завершении, Китай со следующего года ужесточит правила экспорта автомобилей, и это может отразиться на белорусском рынке. Производителям придется подтверждать наличие за границей сервисных центров, которые смогут ремонтировать их машины и обеспечивать поставки запчастей. Кроме того, экспортеры должны будут указывать реальную стоимость автомобиля и подтверждать соблюдение требований к зарубежному обслуживанию. За недостоверные данные или поддельные документы компании могут временно или полностью лишить права на экспорт. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 43 копейки, доллар США 3 рубля 6 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек. И к новостям компаний. Мамам драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Цифровой факторинг от БСБ банка – простое решение для увеличения поставок в торговой сети. Финансирование сразу

0: сразу после поставки, без залога и перевода счета. Выбирайте удобные условия и ускоряйте оборот бизнеса. Подробности 306-2040 или bsb.by. Белювелирторг празднует 78 лет и дарит роскошные предложения. Только по 21 ноября бонус 10% на любое украшение к дисконту 25%. Скидки до 65% на изделия с бриллиантами, специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент украшений, а также рассрочка без переплат. Белювелирторг – ваша драгоценная выгода. Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by. В честь юбилея банк ВТБ подготовил праздничные предложения и бонусы для всех клиентов. Выгодные условия расчетно-кассового обслуживания для новых клиентов с бесплатными платежами в Китай и Индию, а также безлимитом платежей в Казахстан, Армению, Азербайджан и Россию. Повышенный доход по депозитам и специальные условия по кредитам для всех клиентов до 30 ноября. Подробности на сайте vtb.by и по телефону 7609. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» – при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» – в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах без осадков. В Витебске плюс 18, в Гомеле 23 градуса выше нуля, в Бресте до 25 тепла, в Гродно 22 с плюсом, в Могилеве и Минске сегодня днем до 21 тепла. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
3: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
4: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Амантисмед», Республика Беларусь.

0: Утреннее шоу продолжается, друзья мои. Немножечко поговорим о искусственном интеллекте. Почему не стоит слепо ему доверять? Пожалуйста.
1: Такая новость пришла с Аляски. Местная жительница решила поохотиться на бекасов. А перед этим спросила у искусственного интеллекта, когда открывается сезон. Нейросеть уверенно выдала: охота открыта с 1 сентября. Ну вот, американка пошла, поохотилась на охоту. Потом выяснилось, что сезон открывается только сегодня, 8 октября. Ну и как честная гражданка, она сама пришла сдаваться вот в административные органы. Ей выписали штраф $150. И инспектор ради интереса сам завел, ввел запрос в нейросеть, и она обманула его тоже. Вот так.
0: Слушайте, ребята, мне кажется, что вот нейросеть, да, в данном случае, она же виновата, получается.
1: Конечно.
0: Да? Потому что, ну, по сути дела, дала неправильный совет. Вообще, мне кажется, что, совершая такие ошибки, можно многие свои косяки сваливать на нейросеть. Ну, например, вот сейчас школьники могут приходить домой, и когда будет родитель, спрашивает, что ты так плохо контрольную по математике написал. А мне Иишка посоветовал вот так вот решать задачу. Поэтому на двойку все. Или там, например, в офисе там. А почему не подготовили, почему такой плохой отчет подготовили годовой? Так через и Елена Ивановна бухгалтер готовила. Понимаете?
1: Ну да, или сантехник приходит к тебе кран поменять. А перед этим он у искусственного интеллекта спрашивает, как? Да, ну там сложный случай, да?
0: Сложный случай.
1: И он его обманул. И этот кран теперь вот где-то в прихожей.
0: Хорошо, если в прихожей.
1: Это потом он оказывается там, после того, как в прихожей уже, понимаешь?
2: Иишка же обучается на опыте людей. То есть, следовательно, если Иишка нас обманула, то значит... Человек обманул Иишку, Иишка обманула нас, следовательно, мы все можем спихивать на других людей.
1: Какой круговорот обмана в природе!
0: Главное, чтобы за помощью люди не обращались, которые, не дай бог, с пиротехникой какой-нибудь работают или еще чем-нибудь.
1: Ой, да.
0: Потому что тогда будет ярко.

0: Партнер шоу «Сеть АЗС «Газпромнефть».
1: Профессор, ваша формула работает?
2: Конечно! В октябре заправляйся в сети АЗС «Газпромнефть» от 25 литров. Покупай товары от 7 рублей и получай до 3% баллами на карту лояльности разом с нами. Сеть АЗС «Газпромнефть». Формула выгодных заправок. Подробности на gprbonus.by и по телефону 017-239-0609.
1: Это Юнистар.
3: Юнистар.

0: кружки фри.
1: О, как. А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 6 баллов из 10 возможных. Небольшой затор на Пономаренко от Бельского до Жукова, а также на Леонида Беды от Некрасова до Сурганова.
2: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Зимние шины «Пирелли» – это традиционное итальянское качество. Шины «Пирелли» обеспечат контроль над поведением автомобиля, устойчивость и безопасность. Покупайте зимние шины «Пирелли» в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Реклама.

ювелир Торг. А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. Белювелир

0: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
1: Подробнее о программе «Трейдин» на Белинвестбанк.бай.
0: И по телефону 146.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО МВБ РБ. УНП 193-630-204.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Компания «Микролизинг». 17 лет мы рядом. Только в октябре в честь дня рождения компании лизинг автомобилей и спецтехники с авансом 1% сроком до 7 лет. Подробнее на «Микролизинг.бай» или по телефону 29 323 7700. «Микролизинг». Все начинается с малого и продолжается с нами.
3: Это была реклама, а дальше мировой хит.
5: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
6: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП».

0: Утреннее шоу на Юнистар мы продолжаем. 8 часов и 24 минуты. И прямо сейчас подводим итоги рубрики «Непопулярное мнение». Сегодня мнение, давай озвучим еще раз.
1: Мнение непопулярное сегодня. Кетчуп портит вкус картошки фри.
0: Вот что вы думаете по этому поводу, друзья? Ясно, наверное, из нашей голосовалки. Что получается там, Валерий?
1: Ты знаешь, впервые я такое вижу. Мнения разделились практически 50 на 50. Ну, там, с небольшим процентным разрывом. Там,
0: какую сторону?
1: 49% считают, что... Не портит вкус картошки. И где-то 51% тоже считают, что да, кетчуп портит вкус картошки фри.
0: То есть получается все-таки мнение ближе к популярному, чем нет. Хотя вот это очень странно, потому что, ну, я, честно говоря, даже вот об этом никогда раньше не задумывался.
1: Ну, а ты сам, ты вот картофель фри берешь с кетчупом?
0: Всегда с соусами какими-нибудь, не только с кетчупами. Я еще с чесночным соусом люблю.
1: Ты
0: или
1: очень
0: с кисло-сладким, или с... Нет, сырым.
1: Александр,
2: а кетчунес?
1: Мне кажется, это вообще извращение какое-то.
2: Мне нравится.
0: С другой стороны, я в одном заведении, ребят, не буду называть название, вам потом скажу, попробовал невероятно вкусный картофель фри, который был, видимо, жарился или посыпан был потом паприкой и сыром. И вот его как бы куда-то макать еще, ну, было бы пошловатостью.
1: Это интересно, интересно. Но вообще считается, что картофель и масло содержат аминокислоты, дающие очень глубокий вкус. И это нам приятно на уровне мозга.
0: А что ниже падает в желудок, уже, знаете, фастфуд. Зарядная станция.
3: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Вы слушаете.
5: Радио Юнистар.

0: юмор-шоу компания «Белтелеком».
1: Дома холодно и сыро. Не хватает уюта. Кто согревает в холодную осень? Дом, интернет и ТВ кто принесет?
0: Пакеты услуг «Ясно» от «Белтелеком». Тепло и выгодно в каждом доме.

0: Утреннее шоу продолжается. Впереди нас ждут нелепые заголовки.
1: А что это такое? Каждый день я нахожу какие-нибудь странные, интересные заголовки, рассказываю вам, а Петр Сафронов их комментирует.
0: Mm-hmm. Но это все чуть позже. А ранее у нас новости.
1: Здесь Петр Сафронов, Валентин Середа, Александр Романов, который эти самые новости и расскажет.
2: Доброе утро.

0: супермаркете и гипермаркете Евроопт. Только 9 и 10 октября. Конфеты шоколадные Шевалье Дюваль, Бельгия. 8,99 за 195 грамм. Подробности на сайте Евроопт.бай и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
3: Hello Carsharing. Автомобили на минуты, часы, сутки.
4: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф АС-10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хефитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хефитол – сила артишока. Хефитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайоли Спиндлер, Франция. Реклама.
7: Это была реклама.
8: Доброе утро. В Беларуси 8.32. Сейчас новости коротко. Александр Лукашенко подписал накануне указ о кадровых изменениях в судебной системе. Назначены новые руководители ряда судов. Продлены полномочия некоторых действующих председателей. Например, Татьяна Тупик назначена председателем Минского городского суда на новый 5-летний срок. Белорусам стало проще получить визу в Туркменистан. Для туристов отменили обязательное приглашение от местных турфирм. Теперь оформить электронную визу можно без такого документа. Обычную выдают максимум за 7 дней, срочную за 3, а экспресс-визу за сутки. В Минске хотят открыть новые инклюзивные кофейни, где работают люди с инвалидностью. Одну из таких точек могут создать на базе Центра социальной реабилитации «Росток», а еще несколько в других городских учреждениях. Excel может отказаться от одного из своих главных правил, которое действует уже около 40 лет. Теперь в одной ячейке можно будет хранить сразу несколько значений. Например, несколько имен или другие данные больше не придется разносить по отдельным столбцам. И к новостям компании. Украшение мечты для той, кто делает мир теплее. В преддверии Дня мамы в «Золотой мечте» приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности акции на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
9: Партнер новостей – лекарственный препарат «Витаверен».
10: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
11: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».
8: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем во всех городах без осадков. А в Витебске плюс 18, в Гомеле 23 градуса выше нуля, в Бресте до 25 тепла, в Гродно 22 с плюсом. В Могилеве и Минске сегодня днем до 21 тепла. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: помочь. Хочу помочь. Грипп Олег и Грипп Олег Плюс.
1: Лекарственный препарат имеется противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Амантисмед» Республика Беларусь.

0: Самое страшное, что мама-то с дочкой не знают, что у папы есть еще и теща.
1: Так, заголовок номер три. Группу заблудившихся...
0: Да что такое?
1: Группу заблудившихся школьников вывел из лесу дождевой червь.
0: Вот что бывает, когда прогуливаешь математику.

0: Партнер шоу – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Зимние шины Пирелли – это традиционное итальянское качество. Шины Пирелли обеспечат контроль над поведением автомобиля, устойчивость и безопасность. Покупайте зимние шины Пирелли в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Это радио Юнистар.

0: и диски.
1: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Вы даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте. А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшее воспоминание года. Просто заходите на сайт Юнистар.бай, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта БСБ Банк.
3: Путешествие? Открывайте премиальные карты MasterCard от БСБ Банка. С ними вам доступны проходы в бизнес-залы и фаст-трек, международная медицинская страховка, интернет в роуминге и привилегия партнеров MasterCard. А еще карты работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoopay и Xiaomi Pay. Оформляйте онлайн за пару минут и путешествуйте с комфортом.
4: Реклама.

0: 6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магний B6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutics, Франсес, Франция.
1: Горячее предложение в 3 цены по 20 октября. Кофе Нескафе Классик Крема 10,99 за 120 грамм. Стиральный порошок Ариэль Автомат 12,39 за 1,5 килограмма. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300. 3 цены.
2: Включаем режим большого шопинга на 21 век бай. С 8 по 11 октября более 100 тысяч товаров на скидках до 60% только в мобильном приложении. А по промокоду UPGOLD скидка 10% почти на все. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
3: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
2: А у нас в соседях с 8 по 11 октября. Печенье глазированное Лотте Чоко Пай 168 грамм, всего 2,99. Курма Ромашка всего 5,99 за килограмм.
4: Соседи, всегда выгодно зайти.
2: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Дел Ювелир Торг празднует свой 78-й!

0: большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с Бел-Ювелир-Торг. По 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер кондиционеры King Home.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами заусёды доброе надворье.

0: Ну что ж, будем подводить итоги нашей рубрики «Говорит страна». Прямо сейчас еще раз повторяем вопрос. Что будет, если громко чихнуть в ух спящей даме? Такой вопрос сегодня мы задавали. Вот какие варианты прислали нам вы. Катерина такой вариант предлагает.
1: Ну что же, у нее произойдет внутренний шазам. Она безошибочно назовет исполнителя и год выпуска этого чиха и удалит его. Безвозвратно.
0: Так, Анатолий предлагает такой вариант.
2: Вряд ли после такого ты будешь здоров.
0: Еще вариант от Аси.
3: Ближайшие полгода вы будете спать на коврике в прихожей. Это в лучшем случае.
0: Ну, я думаю, что сегодня вполне можно отдать за краткий ответ Анатолию подарок, да?
4: Да.
0: Как считаете?
4: Анатолий получает гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы».
5: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
6: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
5: Радио «Ю».

0: Продолжается утреннее шоу. Впереди у нас словарный запас. Саша, проанонсируй, что ты нам приготовил сегодня.
1: Расскажу сегодня, как называется обычная крышечка для бутылки с газировкой. Та самая, которую мы обычно троим и выкидываем сразу.
2: У нее еще и название какое-то,
1: да,
2: свое
1: определенное.
0: Интересно. Я тоже никогда... Ну, пробка и пробка всегда. Да,
2: действительно.
0: Ладно, узнаем все совсем скоро в утреннем шоу. Петр Сафронов, Валентин Середа и Саша Романов.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро.

0: 8 300 78 50 40.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 115 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
3: Вместе с 2GIS город всегда подскажет. СТО, где качественно ремонтируют машины и всегда есть нужные детали. Клинику, где работает стоматолог с лучшими отзывами в городе. И ближайший салон красоты, где делают идеальный маникюр, стрижки и массаж. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.

0: 8-800-200-31-20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
1: Это была реклама.
3: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира – корм для кошек и собак «Уника».
4: «Уника? Уника? Уника?»
0: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленные в Италии из отборного мяса корма «Уника»

Доброе утро. В Беларуси 9:00. С новостями Александр Романов. Мошенники начали рассылать белорусам поддельные приложения банков. Это может дать преступникам полный контроль над смартфоном. Обычно жертве пишут Viber или Telegram от имени банка и предлагают срочно установить обновление по ссылке. После установки вредоносная программа может читать СМС и уведомления, управлять экраном и получить доступ к банковским приложениям. Мошенники могут маскировать такие программы не только под банковские обновления, но и под сервисы безопасности или приложения магазинов, сообщает ОНТ. В Минске хотят открыть новые инклюзивные кофейни, где работают люди с инвалидностью. Одну из таких точек могут создать на базе Центра социальной реабилитации «Росток». А еще несколько в других городских учреждениях. Сейчас в Минске работают две инклюзивные кофейни, а всего в Беларуси их четыре. Еще по одной в Бресте и Могилеве. Власти готовы рассмотреть помощь с покупкой оборудования и аренды помещения. Для сотрудников хотят использовать социальное такси, чтобы зимой им было проще добираться на работу, сообщают Минск Новости. В Таиланде со следующего года хотят ввести туристический сбор для иностранцев. Сейчас власти обсуждают размер платежа. Первоначально речь шла о 300 батах, но теперь сумму могут увеличить до 450.

50 бат. Это около 40 белорусских рублей. Сбор планируют использовать для развития туристической инфраструктуры, повышения безопасности и помощи иностранным туристам. Окончательные правила и порядок оплаты пока не утвердили, но запустить сбор рассчитывают уже в начале следующего года.

0: одного из своих главных правил, которое действует уже около 40 лет. Теперь в одной ячейке можно будет хранить сразу несколько значений. Microsoft тестирует списки и массивы, которые Excel сможет воспринимать как отдельные элементы, хотя они физически находятся в одной ячейке. Например, несколько имен или другие данные больше не придется разносить по отдельным столбцам. Для работы с такими данными компания добавила новые функции, которые позволяют искать отдельные элементы и убирать уровни в массивах. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 43 копейки, доллар США 3 рубля 6 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек. И к новостям компании. В кассе накапливаются наличные? Пусть они работают на ваш бизнес. Подключите услугу выдачи наличных от Белагропромбанка. Клиенты смогут снимать деньги с карточки прямо на кассе, а вы сократите объем наличности и получите возможность дополнительных продаж. Условия подключения на сайте belapb.by. Бел-ювелир-торг празднует 78 лет и дарит роскошные предложения. Только по 21 ноября бонус 10% на любое украшение к дисконту 25%. Скидки до 65% на изделия с бриллиантами, специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент украшений. А также рассрочка без переплат. Бел-ювелир-торг – ваша драгоценная выгода. Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – салоны «Кухни Модуль».
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. «Кухни Модуль» – здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни Модуль». Подробности на сайте modmb.by.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем во всех городах без осадков. В Витебске плюс 18, в Гомеле 23 градуса выше нуля, в Бресте до 25 тепла, в Гродно 22 с плюсом, в Могилеве и Минске сегодня днем до 21 тепла. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: А мы продолжаем утреннее шоу на Юнистар, и у нас словарный запас. 9 часов и 7 минут. Саша, рассказывай, что за слово.
1: Представьте,
0: сегодня.
1: Вот вы берете бутылку газировки, да. Открываете ее, и остается маленькая Буратино. Металлическая крышечка с зубчиками. Ну. Оказывается, это не просто пробка. У нее, оказывается, есть серьезное название – кронин-пробка.
0: Вау.
1: Причем название действительно связано с короной. Да. Ну, вот. Слово происходит от немецкого крон, что и значит корона. Потому что эти зубчики по краю действительно напоминают маленькую корону.
2: Ну вот если перевернуть, да, получится такая корона для куколки.
1: Придумал.
0: Если Валентин тесемочку повязать, можно тебе в качестве шляпки.
2: Да, такая небольшая короночка.
1: Придумал такую крышку американский изобретатель Уильям Пейнтер. Первоначально у нее было 24 зубчика, а со временем стало 21.
2: Не знаю почему, но... Остальные три.
0: Не чистили пастой 32 жемчужины.
1: Еще интересно, что этот Пейнтер придумал не только саму крышку, но и специальную конструкцию горлышка бутылки, чтобы эту крышку можно было плотно обжать.
0: Прикольно. Есть же, мне нравится, что есть сейчас такие металлические... Как еще раз она называется, Саша?
1: Кронин-пробка.
0: Кронин-пробки, которые откручиваются. А один раз мой товарищ, он думал, что пробочка откручивается. Вы знаете, как просто раз повернулся. Вот, а она... Она не предназначена была для откручивания. В общем, изрядно попотел. Примера не будет
1: пример,
0: у нас?
1: Ты привел отличный пример, но давай еще, например, когда будете открывать очередную бутылку, то можете не спрашивать, где открывашка, а говорить, скажем, сейчас я совершу акт декоронации.
2: Ты смотри, какой революционер!
3: Рубрику представляет компания «ЭОС Матрасы».
4: Если матрас, то «ЭОС». Ортопедические матрасы «ЭОС» в интернет-магазине «ЭОС Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «ЭОС». Всегда доброе утро.
3: «Юнистар». Хит за хитом.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжится игрой «Главная буква». Мы вас торжественно в нее приглашаем.
1: Что происходит? Вы дозваниваетесь нам на наш студийный телефон.
0: И отвечаете на вопросы одной буквой.
1: Да, а победитель получает от нас в подарок ручной пароочиститель Борт БДР 1900. Номер студийного телефона, я напомню. 8017-242-99-50.
2: Петя, так смотришь на номер телефона, правильно ли, Валентин?
0: Сверяю, не дает ли свой домашний.
1: А я его, кстати, и не помню.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 6 баллов из 10 возможных. Небольшой затор на Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта, а также на Независимости от БГУ до Городского вала.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Зимние шины «Пирелли» – это традиционное итальянское качество. Шины «Пирелли» обеспечат контроль над поведением автомобиля, устойчивость и безопасность. Покупайте зимние шины «Пирелли» в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть».

0: блеском и радостью вместе с Бел-Ювелир-Торг по 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
2: Цифровой факторинг от БСБ Банка. Простое решение для увеличения поставок в торговые сети. Финансирование сразу после отгрузки. Без залога и перевода счета. Выбирайте удобные условия и ускоряйте оборот бизнеса. Подробности 306-2040 или bsb.by.
3: Тебя не узнать. Классный образ. Все осенние распродажи в Outlet'у. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится.
4: Тогда и я побежала.
3: Центр распродаж Outlet'у. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet'у. Минск, Жукова 44.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хефитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хефитол – сила артишока. Хефитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайолис, Индер, Франция. Реклама.
7: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
8: Партнер – кондитерская фабрика «Красный пищевик».
9: Добро пожаловать к нам на фабрику! Я – Звездный Джойц. И каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет – рутина. Но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойцы. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь – все, что вы так любите. Джойцы – настроение на максимум.

0: Утреннее шоу на Юнистар приветствует вас, друзья, и прямо сейчас у нас главная буква. Давайте начинать.
1: Да, кто на линии сегодня? У нас Полина. Полина работает SMM-менеджером.
0: Здравствуйте, Полина.
2: Ой, доброе утро.
0: Расскажите поподробнее, что это за работа такая, SMM-менеджер?
2: Ну, мы ведем соцсети, делаем рекламу, снимаем ролики, пишем тексты.
0: А чьи соцсети вы ведете?
2: Но сейчас мы ведем суши сети и корона. На данный момент я веду.
0: О, слушайте, то есть вам отдают доступ от соцсетей, вы делаете публикации, да, туда, да, фотографии, да, постите, все вот это вот. Да, то есть человека, который вот бомбит сторис постоянно, да, вот, да. Его тоже можно называть СММщиком, а не тихо ненавидеть, правильно? Все, я вас понял.
1: Скажите, а вот у вас личные соцсети,
0: Кстати,
1: вы вот как их ведете? Так же активно, как соцсети корпоративные, да, или как-то вообще очень тихо, у вас вообще закрытые аккаунты, в нем 3 подписчика?
2: Нет, просто веду для себя, я просто занимаюсь еще полдэнсом, поэтому выкладываю ролики какие-то свои.
0: Интересно. Вот это уже интересненько. Вот эти соцсети мы хотим посмотреть.
1: Мы посмотрели, да.
0: Ладно, давайте играть сейчас в главную букву. Значит, генератор наш определяет, какая буква будет для вас сегодня главной. Только словами на эту букву вы отвечаете в течение минуты. И сейчас мы его запустим, посмотрим, что.

0: вот все слова нужно будет подбирать на нее. Слушайте, давайте вот что. Представим, что, ну, как будто бы мы очередной ваш клиент, я, и вот с просьбой продвигать соцсети бренда обращаюсь к вам. Вы мне рассказываете о своих услугах, хорошо?
1: Хорошо.
0: Ну, давайте, минута на все про все, только словами на букву А. Слов может быть несколько, но только на А. Поехали. Здравствуйте, мне вас порекомендовали.

0: Антиутопия.
1: Антиутопия даже?
2: Как это выглядит визуально? Я пока себе не могу представить.
0: Анимации.
2: То есть вы будете работать с ИИ?
0: Обязательно.
1: Обязательно.
2: Не сильно грамотный СММщик.
1: А зачем?
2: А зачем? Есть ИИ, все понятно. Все, закончилось.
1: Ну что,
2: несмотря на незначительное... Конечно, господи, конечно, простим.
1: Или чувство юмора скорее.
2: Чувство юмора. Мне кажется, вы же знали, что там другая буква, просто специально так сделали, правильно?
1: Да, конечно. Да, шутку.
2: Вот. Главное, что умеете пользоваться ИИ.
1: Абсолютно. Да. Согласен.
2: Подарок сегодня заслуженно
1: ваш. Полина получает от нас... Ой, какой у нас хороший подарок.
2: Ну, рассказывай.
1: В подарок Полина получает ручной пароочиститель Борт БДР-1900. Компактный и мощный. Он нагревается всего за 15 секунд и помогает очищать кухонные поверхности, сантехнику, плитку, окна, оконные рамы и трудно доступные места без бытовой химии. Покупайте технику Борт в магазинах и интернет-магазинах вашего города.
2: Классный подарок.
3: Рубрику представляет бренд бытовой, садовой техники и электроинструмента Борт.
4: Радио Юнистар.
5: Юнистар.

0: магазины «Копеечка». Акции «Прилипалы» мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.
1: «Прилипал» всех собирай, в мини-копеечку играй.
2: «Прилипалы» в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. Генеральный партнер «Якобс». Рекламная акция «Прилипалы» мини-копеечка. Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «прилипалокопеечка.бай» и по телефону плюс 375-29-183-06-95.
3: Утреннее шоу, 9 часов 29 минут, и вновь наша новая специальная рубрика, которая называется «Уроки оптимизма». Юнистар ее проводит вместе с компанией «Таск».
4: Здесь мы поупражняемся в остроумии и умении смотреть на жизнь без негатива. У нас есть герой, тревожный ежик, который каждый день попадает в неприятности, от которых его мог бы уберечь страховой полис «Таск». Давайте послушаем, что с ним случилось сегодня.
3: Давайте.
5: Привет! Хороший сегодня день! Был! Пока прямо на светофоре в мою машину не врезалась девушка на огромном джипе! Что делать-то теперь?
3: Ну, давайте подумаем, пофантазируем, какие плюсы из этой ситуации может извлечь ежик. Посмотрим на нее, так сказать, с оптимизмом и напишем ваши варианты в Телеграм.
4: Ваши ответы присылайте в наш Телеграм плюс 375-29-610-9950. Ну, а мы самые интересные и остроумные варианты озвучим в эфире уже через 7 минут.

0: Реклама.
1: Да, теперь во всех черные цены в каждом супермаркете и гипермаркете Еврооп. Только 9 и 10 октября. Капсулы для стирки Eclipse 7,99 за 12 штук. Подробности на сайте Европ.бай и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Хочется лениться. Отлично. Пицца-лисица.
0: Организму нужен белок? Съешь баночку нута впрок. Хумус, закуска и паста из нута. Это так вкусно и это так круто.
3: Сеть АЗС «Газпромнефть» приглашает в свою команду в Солигорске водителей бензовозов категории С и Е. Официальное трудоустройство, высокий уровень заработной платы, полное медстрахование, корпоративные скидки на топливо. Работа в стабильной компании. Присоединяйтесь. Подробности по телефону 8029-776-41. 776-41.
4: Несмотря на мои года, я кисуля. Хоть куда. Кувыркаюсь и скачу. И хвостом своим верчу. Своим секретом поделюсь. Корм я ем. Рефлекс плюс.
5: Рефлекс плюс и собакам друг. Это знает и индюк.
6: Сухие корма супер премиум класса Рефлекс плюс в 21 век бай и магазинах города.
0: Остался всего один рекламный ролик.
7: Компания «Микролизинг». 17 лет мы рядом. Только в октябре в честь дня рождения компании лизинг автомобилей и спецтехники с авансом 1% сроком до 7 лет. Подробнее на «Микролизинг Бай» или по телефону 29-323-77-00. «Микролизинг». Все начинается с малого и продолжается с нами.
0: Это была реклама.
8: Доброе утро, в Беларуси 9.32, сейчас новости коротко. Александр Лукашенко подписал накануне указ о кадровых изменениях в судебной системе. Назначены новые руководители ряда судов, продлены полномочия некоторых действующих председателей. Например, Татьяна Тупик назначена председателем Минского городского суда на новый 5-летний срок. Мошенники начали рассылать белорусам поддельные приложения банков. Это может дать преступникам полный контроль над смартфоном. Мошенники могут маскировать такие программы не только под банковские обновления,

0: но и под сервисы безопасности или приложения магазинов, сообщает ОНТ. Строительство кольцевой линии Минского метро начнут во второй половине следующего года. Общая протяженность новой линии вместе с подъездными ветками и соединением с будущим депо составит около 27 километров. На ней планируется 15-17 станций, сообщает Белта. Настоящий костюм Человека-паука собрал американский блогер Джейк Лазар. На нем можно карабкаться по стеклянным стенам. Для этого блогер использовал специальный силиконовый материал, который имитирует микроскопические структуры на лапах геккона. И к новостям компании. В кассе накапливаются наличные? Пусть они работают на ваш бизнес. Подключите услугу выдачи наличных от Белагропромбанка. Клиенты смогут снимать деньги с карточки прямо на кассе, а вы сократите объем наличности и получите возможность дополнительных продаж. Условия подключения на сайте belapb.by. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей – лекарственный препарат «Витаверин».
2: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
3: Витаверин – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. Витаверин – говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».
0: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем во всех городах без осадков. А в Витебске плюс 18, в Гомеле 23 градуса выше нуля, в Бресте до 25 тепла, в Гродно 22 с плюсом. В Могилеве и Минске сегодня днем до 21 тепла. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
4: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
5: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
6: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Амантис Мед», Республика Беларусь.

0: Ну что же, 9:40. У нас продолжается наш специальный проект от Юнистар и страховой компании ТАСК. Уроки оптимизма. Герой нашего радиосериала. Ёжик, который попал в очередную неприятность. Послушаем, что с ним в очередной раз случилось.
1: Привет! Хороший сегодня день был, пока прямо на светофоре в мою машину не врезалась девушка на огромном джипе. Что делать-то теперь?
0: Ну, мы попросили вас прислать варианты, какие плюсы могут быть у ежика в этой ситуации. Вот что нам написали вы.
2: Да, на джипе теперь вмятина в форме ежика. Это авторский тюнинг. Если за рулем была блондинка, то нужно понять и простить. Владимир пишет, девушка хотела внимания, а ежик был в поисках отношений. Вот все и случилось. Инна пишет, знакомиться! И не надо будет отправлять заявку в программу «Давай поженимся».
0: Да, легко, конечно, быть оптимистом в самой непростой ситуации, когда у вас есть страховой полис от компании ТАСК. Приходите за добровольным страхованием гражданской ответственности владельцев транспортных средств именно в ТАСК.

0: Профессор, ваша формула работает?
1: Конечно! В октябре заправляйся в сети АЗС «Газпромнефть» от 25 литров. Покупай товары от 7 рублей и получай до 3% баллами на карту лояльности разом с нами. Сеть АЗС «Газпромнефть». Формула выгодных заправок. Подробности на gprbonus.by и по телефону 017-239-0609.
0: Это Юнистар.
2: Юнистар.

0: Ну что же, друзья, 9 часов 43 минуты. Самое подходящее время для того, чтобы узнать, что готовят нам звезды. Астрологический прогноз в гороскопе. Через 5 минут все подробности будут.
1: Обязательно дослушайте его до конца, потому что в финале мы расскажем, какой знак сегодня самый счастливый.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Калиновского от Кнорина до Логойского тракта, а также на газеты «Звезда» от Белецкого до Алибегова. Yeah.

0: Авиация. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Для детей старше 16 лет.
2: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
3: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, чем опасен эмоциональный шопинг и зачем каждому уважающему себя взрослому качели.
2: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой.
4: «Наконец-то шоу».
3: Реклама.

0: 31 срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Пятому элементу 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Аэрогриль «Браун» на 6 литров с двумя тенами и 20 режимами приготовления со скидкой 25%. Всего за 449 рублей. Подробности на сайте «Пятый элемент Бай» и по номеру 275. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.
2: А у нас в «Соседях» с 8 по 11 октября. Хурма «Ромашка» всего 5,99 за килограмм. Яблоко «Ханикрис» «Коваленковская» всего 1,59 за килограмм.
3: «Соседи» всегда выгодно зайти.
2: Подробности на «Соседи.бай» и по телефону 7290.
4: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
5: Несмотря на мои года, я кисуля, хоть куда. Кувыркаюсь и скачу, и хвостом своим верчу. Своим секретом поделюсь, корм я ем, Рефлекс Плюс.
6: Рефлекс Плюс и собакам друг, это знает и индюк.
7: Сухие корма супер премиум класса Рефлекс Плюс в 21 век Бай и магазинах города.
8: Остался всего один рекламный ролик.

0: 6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магний B6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutical Frances France.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер – бренд здорового питания «Экспонента».

Хотите выиграть 2 билета на концерт Шакиры у подножья египетских пирамид 28 ноября и премиальные карты MasterCard от BSB банка? Оставьте контакты на сайте unistar.by. Запомните кодовую фразу и ждите звонка ведущего. Кодовая фраза дня. Плачь, плачь. Танцуй, танцуй.

0: Утреннее шоу продолжается гороскопом, друзья мои. У нас 12 знаков зодиака, и про все сейчас подробно поговорим.
1: Обязательно дослушайте до конца, потому что в финале мы расскажем, какой из этих знаков самый счастливый.
0: Ну, поехали.
1: Начнем с Овна. Он может придавать сегодня каким-то событиям гораздо больше значения, чем они того заслуживают.
0: Телец сегодня может вступить в очень зыбкие, вязкие взаимоотношения.
1: А близнецы рискуют оказаться против своей воли втянутыми в какие-то события и даже интриги.
0: Раки сегодня будут поразительны образом отличать хорошее от плохого.
1: Львы сегодня рискуют столкнуться с не самыми лучшими проявлениями чувств, такими как жадность или зависть. Причем львы либо сами могут завидовать, либо им могут завидовать.
0: У дев могут быть небольшие сегодня нестыковочки в их объяснениях, почему не получилось.
1: Сегодня события вполне способны поставить весы в тупик и поставить перед ними такую замысловатую задачу, что будет очень сложно.
0: Скорпионы сегодня невероятные организаторы и манипуляторы.
1: А у Стрельца сегодня большие проблемы с самоорганизацией. Ему будет сложнее, чем обычно.
0: Козероги сегодня чуть-чуть будут жестче, чем бывают обычно к окружающим.
1: Водолеи сегодня будет очень и очень раздражительны. Достаточно будет вот мелочи какой-то, чтобы человек зажегся.
0: Рыбы сегодня невероятно многофункциональны. Успевать будут и то, и это.
1: Ну,
0: кто же главный счастливчик? Давайте сейчас узнаем.
1: Самый счастливый знак сегодня – Скорпион, потому что день располагает к экспериментам. И это приятные эксперименты.

0: Партнер-шоу компания Белтелеком.
1: Дома холодно и сыро. Не хватает уюта. Кто согревает в холодную осень? Дом, интернет и ТВ кто принесет?
0: Пакеты услуг «Ясно» от Белтелеком. Тепло и выгодно в каждом доме.
2: Утреннее шоу продолжится утренним дайджестом, в котором будет короткая информационная сводка из всех самых интересных новостей, которые мы сегодня обсуждали в утреннем шоу, на случай, если вы что-то пропустили.
3: Здесь Петр Сафронов, Валентин Середа и Александр Романов.
4: И новости через несколько минут. Доброе утро.
2: Утро.
5: Реклама.
6: Включаем режим большого шопинга на 21 век бай. С 8 по 11 октября более 100 тысяч товаров на скидках до 60% только в мобильном приложении. А по промокоду

0: Сцене Большого театра Беларуси. Когда искусство противостоит коварству, когда любовь превозмогает страх, а жертва становится проклятием своего тирана. 12+. Организатор Большой театр Беларуси. Билеты на сайте Большой Беларусь.бай и по телефону 17-318-06-66.
1: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Радио

0: Prime Hall с большим концертом. Билеты на ticketpro.by. Ограничение 16+. Организатор ООО «Первая продюсерская компания». Минск, Логойский тракт, 22А. Помещение 44, офис 8. Телефон 1-644-304.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете «Юнистар».
0: Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
3: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
2: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

0: Доброе утро. В Беларуси 9:59. С новостями Александр Романов. Строительство кольцевой линии Минского метро начнут во второй половине следующего года. Проходку тоннелей будет выполнять Читалесия. Сейчас он работает на Зеленолужской линии, а после завершения этого участка его хотят задействовать уже на четвертой кольцевой ветке. Общая протяженность новой линии вместе с подъездными ветками и соединением с будущим депо составит около 27 километров. На ней планируют 15-17 станций. Трасса в основном пройдет вдоль второго транспортного кольца, а 6 станций будут пересадочными. Подготовку к строительству планируют начать уже в этом году, сообщает Белта. Слово, в Минске появится несколько новых дорог и путепроводов, которые должны будут связать между собой разные районы города. Сейчас строится путепровод от улицы Колесникова до Тимирязева, а переулок Колесникова продлевают до МКАД. Еще один путепровод хотят построить между улицами Черлениса и Корженевского. Он соединит юго-западную часть города с Октябрьским районом. Также проектируют дорогу от улицы Свислочской до Селицкого, которая должна стать дополнительным выездом к экономической зоне Минска и снизить нагрузку на Партизанский проспект. А проект дороги между улицами Серова и Шпилевского планируют подготовить в следующем году, рассказали в Минск-Инж-проекте. О спорте. Минская «Динамо» сегодня сыграет со СКА из Санкт-Петербурга на Минск-арене. Начало матча в 19:10. Для минчан это будет заключительная встреча домашней серии, а петербуржцы подходят к игре после двух поражений подряд. При этом СКА выиграл у «Динамо» три последних очных матча. Минчане в шести последних играх одержали только две победы. Поэтому предстоящая встреча станет для команды Сергея Брылина серьезной проверкой. И к новостям компании. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 43 копейки, доллар США 3 рубля 6 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» – при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» – в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем во всех городах без осадков. А в Витебске плюс 18, в Гомеле 23 градуса выше нуля, в Бресте до 25 тепла, а в Гродно 22 с плюсом, а в Могилеве и Минске сегодня днем до 21 тепла. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
3: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
1: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Анализ Мед», Республика Беларусь.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. 10:06. Утренний дайджест. Друзья, обещали рассказать все самое любопытное, коротко, из того, что мы сегодня обсуждали. Ну вот, мне очень понравилась новость о задержании века. В Англии у девушки воришка украл сумочку, но его настиг, нагнал Бэтмен. Настоящий Бэтмен. Сумочку отобрал, девушке вернул. Дело в том, что парни, проходившие мимо, заметившие это ограбление, они шли на день рождения к другу и были в карнавальных костюмах.
1: Да. Вот. Я представляю выражение лица этого грабителя. Он убегает, за ним супергерои бегут. Вдруг ни с того, ни
0: да,
1: с сего.
0: Да.
1: Где я? Что
0: я происходит? Я тебе скажу, он бы гораздо больше удивился, если бы парень задержал его в костюме Чебурашки.
1: Это правда. Мне очень понравилась новость о том, как на Аляске американка решила поохотиться на бекасов, но перед этим спросила у искусственного интеллекта, когда открывается сезон охоты. И нейросеть ей сказала, что с 1 сентября можно охотиться. Вот она пошла, поохотилась, а потом выяснила, что сезон открывается только сегодня, именно 8 октября.
0: Перепутала сезон охоты с началом учебного года.
1: Да. И вот когда она пришла сдаваться в соответствующие органы, чтобы заплатить штраф, инспектор тоже спросил у нейросети, когда открывается сезон, и нейросеть обманула и инспектора тоже. Ни стыда, ни совести у этих нейросетей.

0: Партнер шоу – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Радио «Юнистар».
2: «Юнистар».
1: Хит за хитом.

0: Ставки на хит начинаются, 10 часов 10 минут, и у нас с Валентином, как обычно, по песне. А вот какую будем слушать, это зависит уже от вашего выбора. Выбор сделать очень просто, написав нам в Телеграм нашу фамилию. Погоди, да. Что написать надо? Да. Сафронов или Середа?
1: А да, вот в зависимости от того, какую песню вы выберете. Телеграм наш, плюс 375-29-610-9950. Ну, а теперь поговорим о песне.
0: Ну, давай, представляй свой хит.
1: Я принес очень ритмичную песню. Это, знаешь, такой old-fashioned рок с нотками поп-музыки. И это очень позитивная, очень красивая песня о девушке, которая кажется крутой, общительной и веселой, но на самом деле страдает от одиночества и внутренних тревог. Очень красивая песня.
0: Отлично. Пишите «Середа», если хотите такой хит послушать. А я скажу проще. У тебя там какой-то old-fashioned, шмешен, profession.
1: Ну, что
0: у меня все очень просто. Песня, которая целиком полностью пронизана оптимизмом. О счастье. Если хотите такую послушать, бодрую и веселую, тогда пишите Сафронов в Телеграм. Подведем итоги через буквально несколько минут.

0: детей старше 16 лет.
1: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, чем опасен эмоциональный шопинг и зачем каждому уважающему себя взрослому качели.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня.

0: Кока-кола классик и без сахара 4,29 за 2 литра. Подробности на сайте europe.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
1: Цифровой факторинг от БСБ Банка – простое решение для увеличения поставок в торговые сети. Финансирование сразу после отгрузки, без залога и перевода счета. Выбирайте удобные условия и ускоряйте оборот бизнеса. Подробности 306-2040 или bsb.by.
2: Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Скунабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
3: А сейчас в эфире суши-сет Юнистар от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья. Живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
4: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги. И управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в новой Боровой.
5: Это была

0: Продолжаем подводить итоги ставок на хит. И вот как у нас распределились места. Второе место на сегодня занимает хит, который принес Валентин Зереда.
1: Да, и это песня «Supermodel» от итальянской группы Måneskin.
0: Ну а первое место сегодня у моего хита, и он об абсолютном счастье. «Get Lucky», «Daft Punk» и «Pharrell Williams». Бодрая и веселая, будем слушать ее через несколько минут, а встретимся с вами уже в пятницу, друзья.
1: Хорошего дня!
2: Ставка на хит. Сегодня сыграла музыкальная ставка Сафронова.

0: Реклама.
1: Размер платежа имеет значение.
0: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
1: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
0: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
1: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
0: и по телефону 146.
2: Мамочка, смотри, мы собрали для тебя сюрприз.
3: Ого, подарочный набор, конфеты, косметика, даже новая кружка.
4: В три цены вы найдете подарки на любой вкус. Подарочные наборы, сладости, косметику, аксессуары и посуду. Сделайте этот день особенным для мамы. Три цены, с любовью к вам. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
5: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
6: Современный бизнес – это джунгли. И здесь выживают те, кто контролирует свои ресурсы. Эквайринг от 0,7% в пакетах услуг Сбера. Покажи сберский характер. Подробности на sber.bay.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
7: Это была реклама.
9: «Юнистар» продолжает заряжать энергией. Это 10 хитов в 10 часов. 10 песен без лишних разговоров, чтобы рабочий день начался бодро. Бодро. Слушайте.

Хотите выиграть 2 билета на концерт Шакиры у подножья египетских пирамид 28 ноября и премиальные карты MasterCard от БСБ банка? Оставьте контакты на сайте unistar.by. Запомните кодовую фразу и ждите звонка ведущего. Кодовая фраза дня. Плачь, плачь. Танцуй, танцуй.

0: Дальше. Хит за хитом.
1: Всем доброе утро. Вы в компании Unistar. Меня зовут Саша Козырев. И классная песня Never Be The Same Again в эфире Unistar только что отыграла. Это про нас с вами в рабочий четверг. Ну, смотрите, в понедельник мы еще верили, что неделя пойдет по плану. К четвергу научились отличать срочно от срочно-срочно. Решать неожиданные задачи и понимать настроение коллег вот по одному слову понятно. Но мы не только устали. Мы многое уже сделали. Чему-то научились и где-то стали смелее. То, что в начале недели пугало, сегодня уже закрытая задача. Так что делаем Unistar громче и продолжаем. Прежними не будем, зато станем опытнее. Ну а завтра еще и заметно веселее. Все-таки пятница где-то виднеется на горизонте. Ну а чтобы четверг был классным, слушаем хит за хитом. Дай-дай от Барнабой, Шакиры. Хотите услышать этот хит в живом исполнении и подпевать с многотысячной толпой? Тогда скоро расскажу, как попасть на концерт Шакиры. Чуть раньше Zayn и Sia, Dust Till Dawn. И послушаем хит Turn the Lights Off. В этом ритме ворвемся с вами в очередной музыкальный час, но для начала узнаем актуальные новости.
0: Вы даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте. А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшее воспоминание года. Просто заходите на сайт Юнистар Бай, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта БСБ Банк.
2: Открывайте бесплатную виртуальную карту MasterCard от БСБ Банка. Карта оформляется онлайн за несколько минут. Привязывается к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoop Pay и Xiaomi Pay. Подходит для оплаты интернет-подписок Spotify, Netflix, Apple, Google и работает за границей. Оформление и обслуживание бесплатно.
3: Реклама.
4: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Cinema Medley». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон плюс 3-751-732-735-84. Билеты на imperialopistra.by.
6: Организму нужен белок? Съешь баночку нута впрок. Хумус, закуска и паста из нута. Это так вкусно! И это так круто!
7: 11 октября в программе «Саксофонная Одиссея» малый концертный зал Белгосфилармонии на один вечер превратится в музыкальный корабль. Саксофон и фортепиано увлекут зрителей в путешествие сквозь стили, эпохи и жанры. Не упустите шанс побывать участником этого музыкального приключения. Организатор Белгосфилармония. Телефон 17-396-16-17. Сайт Philharmonic.by.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Минск.

0: 20.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира – корм для кошек и собак «Уника».
3: «Уника? Уника? Уника?»
0: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что...

0: Доброе утро. В Беларуси 11:00. С новостями Александр Романов. Мошенники начали рассылать белорусам поддельные приложения банков. Это может дать преступникам полный контроль над смартфоном. Обычно жертве пишут Viber или Telegram от имени банка и предлагают срочно установить обновление по ссылке. После установки вредоносная программа может читать SMS и уведомления, управлять экраном и получить доступ к банковским приложениям. Мошенники могут маскировать такие программы не только под банковские обновления, но и под сервисы безопасности или приложения магазинов, сообщает УНТ. Белорусам стало проще получить визу в Туркменистан. Для туристов отменили обязательное приглашение от местных турфирм. Теперь оформить электронную визу можно без такого документа. Обычную выдают максимум за 7 дней, срочную за 3, а экспресс-визу за сутки. Упростили иммиграционный учет. Если иностранец находится в стране больше 3 суток, данные о месте пребывания можно подать через интернет. Подробности есть в сети. В Минске хотят открыть новые инклюзивные кофейни, где работают люди с инвалидностью. Одну из таких точек могут создать на базе Центра социальной реабилитации «Росток», а еще несколько в других городских учреждениях. Сейчас в Минске работают 2 инклюзивные кофейни, а всего их в Беларуси 4. Еще по одной в Бресте и Могилеве. Власти готовы рассмотреть помощь с покупкой оборудования и аренды помещений. А для сотрудников хотят использовать социальное такси, чтобы зимой им было проще добираться на работу, сообщают Минск-Новости. И в завершение, Китай со следующего года ужесточит правила экспорта автомобилей, и это может отразиться на белорусском рынке. Производителям придется подтверждать наличие за границей сервисных центров, которые смогут ремонтировать их машины и обеспечивать поставки запчастей. Кроме того, экспортеры должны будут указывать реальную стоимость автомобилей и подтверждать соблюдение требований к зарубежному обслуживанию. За недостоверные данные или поддельные документы компании могут временно или полностью лишить права на экспорт. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 43 копейки, доллар США 3 рубля 6 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек. Такими были новости, далее о погоде.
1: Партнер новостей – салоны «Кухни Модуль».
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
0: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем во всех городах без осадков. В Витебске плюс 18, в Гомеле 23 градуса выше нуля, в Бресте до 25 тепла, в Гродно 22 с плюсом. В Могилеве и Минске сегодня днем до 21 тепла. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Хорошего дня.
3: Огромное спасибо, Саша Романов, за новости. Ну а я, Саша Козырев, продолжаю этот день в компании Unistar и наполняю ваши динамики классной музыкой. Слушаем хит за хитом в ближайшие минуты. Turn the lights off от Като. В ближайшие минуты. Поэтому делаем громче. Наслаждаемся отличной погодой.

0: Давай, давай, отличная мотивация от Шакиры, и это точно адресовано к вам. Заходите на сайт unistar.by. Почему? 28 ноября Шакира выступит у подножия египетских пирамид. И если вы хотите попасть на этот шикарный концерт, играйте вместе с радио Unistar и БСБ Банком. Победитель получит полет на двоих, билеты на шоу, проживание в отеле 4 звезды и премиальную карту MasterCard World Black Edition от БСБ Банка. Ну а вместе с ней доступ в бизнес-залы, фаст-трек, международную медицинскую страховку, интернет в роуминге и привилегии от партнеров MasterCard. Еще 14 слушателей получат карты MasterCard Gold. Карты работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoop Pay и Xiaomi Pay. Подробности читайте на сайте unistar.by. Всем удачи! Ну а мы продолжаем наполнять четверг классной музыкой и слушаем хит от Энрике Иглесиаса.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Скорпионы-экспериментаторы сегодня будут пробовать все, что раньше не пробовали.
3: Хорошо, мне нравится.
2: Слушай, а ты так обрадовался, тебя девушка-скорпион?
3: Я скорпион.
2: Повезло твоей девушке.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Черные цены стали ближе. Теперь во всех супермаркетах и гипермаркетах Евроопт. Только 9 и 10 октября. Голень цыпленка бройлера 7,39 за килограмм. Подробности на сайте evroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
6: Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Скунабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
7: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
8: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Гомель. Олимпийская, 15Б. Подробности на «Бутик Авто Бай».

0: остался всего один рекламный ролик.
1: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в новой Боровой.
0: Это была реклама, а дальше мировой хит.
2: Партнер спрей для горла Пеларго.
3: Коллеги, кто со мной на обед? Раз молчите, схожу один.
4: Трудно говорить, потому что воспалилось и першит горло. Спрей Пеларго с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера устраняет воспаление, раздражение, способствует увлажнению и восстановлению слизистой рта и глотки. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ланира Фармакар Беларусь» по лицензии «Ланира ЛЛП».

0: Love вполне подходит под наш рабочий четверг. Скорее по настроению, чем по смыслу текста. Ведь бодрый ритм сейчас очень кстати. До пятницы уже близко, но расслабляться еще очень рано. В четверг мы как раз-таки на границе между еще многое успеем, и давайте это уже на следующей неделе. Одной рукой доделываем отчет, другой тянемся за кофе, а мысленно понемногу составляем планы на выходные. Поэтому включаем хит за хитом в эфире Unistar, добавляем громкости в пределах офисного приличия и разбираемся с оставшимися задачами с музыкой. Слушаем Bass Pursuit от Miley Cyrus скоро. Diamonds от Сэма Смита. Споет группа Linkin Park. Будет классно, оставайтесь в компании Unistar, но для начала узнаем, что за расследование у нас в рубрике «Звериное дело».
1: Для детей старше 16 лет. «Звериное дело» на Юнистар.
2: Партнер программы «Авард». Сухие и влажные корма супер-премиум-класса для кошек и собак.
3: Эти пакетики «Авард» сводят меня с ума.
4: Подтверждаю. «Авард» я обожаю.
1: Ищите в зоомагазинах вашего города. Влажные и сухие корма супер-премиум-класса «Авард». «Авард» – каждый питомец – это чемпион достойной награды.
5: Привет! Сегодня слушается дело о черепахе по кличке Спринтер. Недавно он сбежал из аквариума и полгода прятался где-то под шкафом, не вылезая оттуда. Хозяин не понимает, что это было, и просит разъяснений. А поможет нам в этом звериный детектив, точнее, ветеринарный врач.
6: Ну, ваша черепаха действовала строго по законам природы. То, что хозяин принял за побег, на самом деле было попыткой уйти в спячку, то есть в анабиоз. В дикой природе с наступлением осени, когда падает температура воздуха, когда сокращается световой день, у рептилий замедляется метаболизм. Их организм включает режим энергосбережения, чтобы пережить вот это холодное и часто голодное время года. Дома, скорее всего, черепаха почувствовала какой-то сквозняк, сезонную прохладу в квартире. Ему просто там тепла не хватило. Поэтому он увидел темный шкаф, темный угол под шкафом и переместился туда. Тут надо помнить, что для домашних рептилий такая вот неконтролируемая спячка под шкафом может быть очень опасной. В отличие от природы, в квартире очень сухо и тепло для правильного анабиоза. А из-за этого животное страдает от сильного обезвоживания и истощения. Поэтому, чтобы черепаха больше не уходила вот в такую самовольную отлучку, нужно строго следить за температурным режимом в террариуме и сделать так, чтобы из жилища невозможно было сбежать. Ну а если побег случился, то беглеца лучше показать ветеринару.
5: Похоже, дело раскрыто. Очередное услышите уже завтра в это же время на Юнистар.
1: Звериное дело.
3: Реклама.

0: 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Вместе с 2GIS город всегда подскажет. СТО, где качественно ремонтируют машины и всегда есть нужные детали. Клинику, где работает стоматолог с лучшими отзывами в городе. И ближайший салон красоты, где делают идеальный маникюр, стрижки и массаж. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
3: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
4: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Робот-пылесос «Эковак» с «Дибот Т-30С» для сухой и влажной уборки со станцией самоочистки и системой антиспутывания со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 62 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности на сайте «Пятый элемент Бай» и по номеру 275. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.
5: Это была реклама, а дальше мировой хит.
7: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
8: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь, по лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: Spacesuits от Miley Cyrus, свежий хит в наших динамиках. И, между прочим, уже завтра именно этот хит поборется за место в нашей двадцатке. Не пропустите Unistar Top 20. Мы соберем завтра 20 лучших хитов нашей страны. Назовем эту двадцатку в прямом эфире. Хотите вы проголосовать за своих фаворитов и помочь им подняться в нашем рейтинге? Тогда сделайте это сегодня на сайте unistar.by в разделе Unistar Top 20. Голосуйте за своих любимчиков, за те хиты, которые хотите слышать чаще в своих динамиках. Ну а в эфире споет Offenbach, Miles Away уже скоро. Классный хит от группы Hi-Fi, седьмой лепесток. А вот будет дождь рисовать на наших окнах или нет, сегодня мы узнаем через минуту в эфире Unistar. Чуть раньше расскажу, что послушаем хит от Rasmus in the Shadows. Узнаем актуальные новости, прогноз синоптиков и продолжим слушать хит за хитом.
1: Реклама.
2: Черные цены стали ближе. Теперь во всех супермаркетах и гипермаркетах Евроопт. Только 9 и 10 октября. Шампунь Head & Shoulders 24,99 за 800 миллилитров. Подробности на сайте Евроопт.бай и по телефону плюс 375-44 788 88 80.
3: 11 октября в программе «Саксофонная Одиссея» малый концертный зал Белгосфилармонии на один

0: Реального приключения. Организатор Белгосфилармония. Телефон 17-396-16-17. Сайт Philharmonic.by. Хмаринская 8. Здесь покупают джили. Сеть АЗС «Газпромнефть» приглашает в свою команду в Солигорске водителей бензовозов категории С и Е. Официальное трудоустройство, высокий уровень заработной платы, полное медстрахование, корпоративные скидки на топливо. Работа в стабильной компании. Присоединяйтесь. Подробности по телефону 8029-776-41. 776-41.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Это была реклама.
5: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
6: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
5: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказание и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

Добрый день, в Беларуси 12 часов и 2 минуты. Меня зовут Леся Никитина. Похолодание идет в Беларусь. По прогнозам Белгидромета, погода начнет меняться уже завтра. Ее начнут портить ненастные циклоны из Западной Европы. По всей стране пройдут дожди и усилится ветер. Его порывы могут достигать 20 метров в секунду. В выходные Беларусь накроет холодный воздух с севера. Дожди продолжатся, а дневная температура упадет до плюс 8 по северу и до плюс 16 по югу. А ночью синоптики обещают заморозки до минус 2 градусов. В Минске и городах-спутниках установят 21 зарядную станцию для электромобилей. Постановление об этом подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ определяет подходы к электрификации пригородных маршрутов Смолевичей и Фаниполя. Минск Новости пишет, что больше всего зарядок появится в Смолевичах. Там установят 11 станций. Еще 9 разместят в Минске и одну в деревне Первомай Фанипольского сельсовета Дзержинского района. Почти 157 тысяч депозитов семейного капитала открыто в Беларуси. Об этом рассказали в Минтруда. По данным ведомства, количество депозитов за прошлый месяц выросло на 600. Чаще всего многодетные семьи используют семейный капитал, чтобы улучшить свои жилищные условия. Это 80% случаев. Еще 10% досрочно тратят деньги на образование.

0: страхование и 9% на медуслуги. И в завершении выпуска. Шоколадный хлеб начали выпускать в Беларуси. Необычную новинку делает Солигорский хлебозавод. На первый взгляд буханка похожа на обычный нарезной хлеб, однако при ближайшем рассмотрении в мякише хорошо заметны кусочки шоколада. Новинка рассчитана прежде всего на любителей сладкого. Производитель предлагает воспринимать ее не как дополнение к традиционным блюдам, а как самостоятельное угощение или десерт. Пока шоколадный хлеб можно купить в магазинах Солигорска. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 43 копейки. Доллар США – 3 рубля 6 копеек. И 100 российских рублей – 3 рубля и 58 копеек. И к новостям компании. Цифровой факторинг от БСБ банка – простое решение для увеличения поставок в торговые сети. Финансирование сразу после поставки, без залога и перевода счета. Выбирайте удобные условия и ускоряйте оборот бизнеса. Подробности 3-306-20-40 или БСБ Бай. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем во всех городах без осадков. В Витебске плюс 18, в Гомеле 23 градуса выше нуля, в Бресте до 25 тепла, в Гродно 22 с плюсом, в Могилеве и Минске сегодня днем до 21 тепла. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
3: Гриполек плюс в желтой упаковке с кофеином и Гриполек в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. Гриполек и Гриполек плюс.
4: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Алантисмед», Республика Беларусь.
5: Ну а мы продолжаем с вами слушать хит за хитом в эфире Юнистар. Напомню, что это можно делать через сайт unistar.by. Заходите с компьютера, планшета, мобильного телефона, включайте онлайн-трансляцию и наслаждайтесь в динамиках только хит за хитом. In the Shadows от Rasmus в ближайшие минуты.

0: Да, в четверг мы чаще обычного убегаем в свои мысли, как будто настроение Miles Away от Offenbach придумали специально для нас с вами в этот день. Вроде бы в офисе, смотрим монитор, отвечаем на сообщения, киваем на созвоне, а мысленно уже где-то далеко, гуляем без спешки, сидим у моря, пускай даже Минского, или просто завтракаем, не проверяя рабочий чат. К концу недели так хочется ненадолго сменить картинку, и музыка, конечно, помогает устроить маленькое путешествие, даже если ближайшая доступная поездка на кресле от стола к принтеру. Так что включаем с вами хит за хитом. Даем мыслям немного погулять и возвращаемся к делам. Все-таки за окном только четверг. Еще до пятницы далековато. Но мы постараемся ускорить это путешествие и приблизить выходные. В этом нам поможет Адам Ламберт. Уже скоро он споет в эфире Unistar. А я напомню, хотите сыграть с нами в прямом эфире в игру «Я знаю пароль»? Тогда прямо сейчас оставьте заявку в нашем Телеграме. 610-9950 — это наш номер в Телеграм. Пишите всего лишь одну фразу «Я знаю пароль», если готовы сыграть.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: ИИшка же обучается на опыте людей. То есть, следовательно, если ИИшка нас обманула, то значит, человек обманул ИИшку, ИИшка обманула нас, следовательно, мы все можем спихивать на других людей.
3: Какой круговорот обмана в природе?
4: Главное, чтобы за помощью люди не обращались, которые, не дай бог, пиротехника какой-нибудь работает или еще чем-нибудь.
2: Ой, да.
4: Потому что тогда будет ярко.

Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10:30 на Юнистар. Реклама.

0: Виатес.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловно, любовь к дороге.

0: и небольшого театра Беларуси. Когда искусство противостоит коварству, когда любовь превозмогает страх, а жертва становится проклятием своего тирана. 12+. Организатор Большой театр Беларуси. Билеты на сайте Большой Беларусь Бай и по телефону 17-318-06-66.
1: Да, теперь во всех черные цены в каждом супермаркете и гипермаркете Евроопт. Только 9 и 10 октября. Помело 3,90.

0: 88-88-80.
1: Хмаринская 8. Здесь покупают белджи.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
1: Радио Юнион.

0: 26 ноября в Prime Hall с большим концертом. Билеты на ticketpro.by. Ограничение 16+. Организатор ООО «Первая политическая компания». Минск, Лобойский тракт, 22А. Помещение 44, офис 8. Телефон 1-644-304.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: День рождения! Бел-Ювелир-Торг! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. Бел-Ювелир-Торг. Разделите с нами радость праздника. Подробности по телефону 029-395-7395 и на bel-juvelir-torg.by по 21 ноября.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер кондиционеры King Home.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами заусёды доброе надворье.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин масло солодка сметанковое Селянское 72,5% 2,99 за 180 грамм. Мартин, это выгодно. Мартин Дайк 44 569 33.

0: сейф, и желательно это сделать виртуально. Ну а получится или нет, мы узнаем совсем скоро. Напомню, что победитель, если выиграет, получит 1 килограмм шашлыка от кафе-бара «Мустанг». Ну а сегодня попробует вскрыть наш сейф Светлана. Светлана на линии. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Светлана, ну смотрите, осень продолжается. Синоптики, кстати, уже поговаривают, что где-то там в конце октября возможен первый снег. Вы как к этому относитесь? Ждете зиму?
1: Очень положительно, да. Мы с ребенком очень любим играть в снежки, кататься на горке.
0: Класс, слушайте, это супер. А возможно, есть какие-то зимние виды спорта, которые уже освоили? Не знаю, там лыжи, сноуборд, санки?
1: Коньки.
0: Коньки? Ну, смотрите, да. Но с коньками-то какой вопрос? Можно же, Светлана, кататься на коньках и летом? У нас огромное количество ледовых арен.
1: Ну, зимой оно больше вайб приносит свой.
0: Согласен. Когда выходишь на открытый каток, замерзаешь, ноги замерзли, кайф. Тот самый вайб прочувствовали по полной. Ну, к сожалению, категории такой у нас про коньки нету. Хотя, как знать. Итак, смотрите, я напомню очень коротко наши правила. Прямо сейчас вам нужно выбрать одну из трех категорий. В категории есть три вопроса. У каждого вопроса три варианта ответа, соответствующие цифрам 1, 2 или 3. Отвечая на вопросы, вы таким образом сможете собрать пароль из трех цифр. А окажется он правильным или нет, мы узнаем только в конце нашей игры. Давайте начнем с простого, с выбора категории. Итак, что у нас сегодня есть?
2: Литература. Песни про любовь. Спорт.
0: Итак, смотрите, литература, песни про любовь и спорт. Ну, так как вы часто любите кататься на коньках, возможно, спорт — это ваша категория?
1: Давайте литературу.
0: Все-таки литература. Ну что ж, выбор сделан, поехали. Ох, Светлана, сегодня вам предстоит нелегкая задача.

0: гипер. Второй гипер было.
1: Хорошо, зафиксировали. И идем дальше. Как в классических восточных литературных литературах называются сборники стихов одного поэта? Вариант номер один – кресло. Вариант номер два – диван. Вариант номер три – кровать. Итак, как в классических восточных
0: литературах? Диван.
1: Вы считаете, диван. Что это диван. Хорошо, принимаем ваш вариант. И третий вариант. Как называется философская поэма Гёте? Вариант номер один – Фауст. Вариант номер два – Микки Маус. Вариант номер три – Большие надежды.
0: Первый – Фауст.
1: Хорошо. Итак, давайте коротко пробежимся по вашим ответам. Вы считаете, что все-таки литературное название чрезмерного преувеличения – это гипербола. Не из математики это слово, да? Хорошо. Mm-hmm. Как в классических восточных литературах называют сборники стихов? Вы думаете, что все-таки это диван? А как, кстати, диван по-белорусски?
0: Не помню.
1: Это будет домашняя работа вам. И вы считаете, что все-таки та самая философская поэма Гёте – это Фауст. Ну что ж, осталось проверить, правильный ваш пароль из цифр 221 или нет.
2: Пароль подобран верно.
1: Да, абсолютно верно. Ну, есть такое подозрение, что вам кто-то даже помогал, на фоне слышал подсказки от ваших коллег. Поэтому им тоже большой привет и отдельное спасибо за эту игру. Светлана,
0: конечно.
1: Вы большая молодец. Вы получаете сегодня подарок. 1 килограмм шашлыка от кафе бара «Мустанг». Пора задуматься, где весело и вкусно провести новогодний корпоратив. Так вот, в кафе-баре «Мустанг» сочные стейки, ребрышки барбекю, шашлык из свинины, баранины и многое другое приготовлено на открытом огне. И не только. Все вы можете попробовать в кафе-баре «Мустанг». Поселок Жданов. Всего 2 километра от МКАД. Успейте забронировать корпоратив по телефону 775-37-35-А1. Ну а мы предлагаем вам остаться в компании Unistar. Впереди у нас много хитов, а вечером сыграем тоже.
2: Я знаю пароль.
3: Партнер программы «Загородное кафе «Мустанг». Шакира,
2: Шакира. Вы даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте. А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшее воспоминание года. Просто заходите на сайт Юнистар Бай, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта БСБ Банк.
3: В путешествии открывайте платежные карты MasterCard от БСБ банка. Они подходят для бронирования жилья, оплаты авиабилетов и интернет-подписок, Spotify, Netflix, Apple, Google, Telegram и другие. А еще работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoopay и Xiaomi Pay. Оформляйте онлайн за пару минут и платите там, где удобно вам.
4: Реклама.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в Новой Боровой.
3: А у нас в «Соседях» с 8 по 11 октября. Печенье глазированное Lotte Choco Pie 168 грамм, всего 2,99. Курма «Ромашка» всего 5,99 за килограмм.
4: «Соседи» всегда выгодно зайти.
3: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
5: Твой парень злится?
6: Спасет пицца «Лисица».
7: Пора в Ома. Самое время выбрать подарок ко дню матери. Посуда и декор до минус 50%. Текстиль до минус 40%. Только до 18 октября. Если за подарками, то в Ома. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
8: Горячее предложение в три цены по 20 октября. Шоколад молочный Неллино Макс. Клубничный чизкейк. 12,99 за 270 грамм. Зубная паста Аквафреш. Освежающий мятная 3,89 за 125 миллилитров. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 73.

0: Размер платежа имеет значение.
1: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
0: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
1: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
0: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
1: И по телефону 146.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Пятому элементу 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. 4К QLED телевизор TCL диагональю 55 дюймов с технологией мини-LED и голосовым помощником Google Assistant со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 103 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности на сайте Пятый элемент Buy и по номеру 275. Пятый элемент. 30 лет – это только начало.
2: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
4: Партнер – кондитерская фабрика «Красный пищевик».
5: Добро пожаловать к нам на фабрику. Я – Звездный Джойц. И каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет – рутина. Но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойцы. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь. Все, что вы так любите. Джойцы – настроение на максимум.

0: Греция в динамиках — это Юнистар. За окном четверг, и знаете, это как классный сериал, который начал смотреть, не проверив, вышел ли весь сезон. Уже втянулся, переживаешь за героев, а финальная серия обещает только быть завтра. Очень надеемся, что пятница закончится хэппи-эндом, но не сообщением 17.59, кажется, у нас намечается второй сезон. Поэтому постараемся приблизить нашу с вами долгожданную пятницу и сделаем это в формате хит за хитом. В эфире Юнистар, Music Sound от Fastboy. Поет мод. И пусть они говорят, что нас... Чуть раньше солнечную атмосферу увидим не только за окном, но и в динамиках. Начнем музыкальный час с хита Shine On, но для начала новости и прогноз погоды.
1: Реклама.
2: Да, теперь во всех черные цены. В каждом супермаркете и гипермаркете Евроопт. Только 9 и 10 октября. Конфеты шоколадные Шевалье Дюваль, Бельгия. 8,99 за 195 грамм. Подробности на сайте europe.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: История страстной любви, обернувшаяся трагедией. Одно из красивейших творений гения Джакомо Пуччини – опера «Тоска». 13 октября на сцене Большого театра Беларуси. Когда искусство противостоит коварству, когда любовь превозмогает страх, а жертва становится проклятием своего тирана. 12+. Организатор Большой театр Беларуси. Билеты на сайте Большой Беларусь Бай и по телефону 17 318 06 66.
4: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги. И управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
6: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Включаем режим большого шопинга на 21 век Бай. С 8 по 11 октября более 100 тысяч товаров на скидках до 60% только в мобильном приложении. А по промокоду UPGOLD скидка 10% почти на все. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
7: Это была реклама.
5: Вы слушаете Юнистар.
3: Партнер эфира — корм для кошек и собак «Уника».
9: Уника, уника, уника.
3: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленные в Италии из отборного мяса корма «Уника»

Добрый день, в Беларуси 13 часов и 2 минуты. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Туркменистан на саммит СНГ. Об этом сообщает Белта. Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках Содружества независимых государств, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения. Движение на Богдановича в Минске, где строят новые станции метро, планируют частично восстановить следующей весной. Первым откроют участок между улицами Некрасова и Сурганова. Уже в следующем месяце изменится схема движения возле парка Дружбы народов. Об этом рассказал гендиректор Минскметростроя Василий Косовец. Он напомнил, что сейчас в столице строят 3 станции Зеленолужской линии метро – парк Дружбы народов, Комаровскую и Переспу. Минск впервые обогнал Москву по спросу на Новый год. Об этом пишет Newsbuy. По данным российского сервиса бронирований, спрос на белорусскую столицу в этом году ажиотажный. Минск стабильно входил в последние годы в топ-5 направлений на зимние каникулы. Но в этом году белорусская столица потеснила Москву и закрепилась на второй строчке после Санкт-Петербурга. Также у россиян стал популярен Гродно. Он впервые вошел в десятку самых востребованных направлений. И в завершении выпуска. Брачный аферист, известный по всему миру как мошенник из Тиндера, решил запустить собственное приложение для знакомств и обещает сделать свидания максимально безопасными. Главной фишкой приложения станет тревожная кнопка SOS. Пользователь сможет на нее нажать во время свидания, если почувствует опасность или заподозрит обман. Телефон тайно включит аудио и видеозапись, а затем автоматически отправит эти файлы вместе с координатами местоположения в полицию. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 43 копейки, доллар США – 3 рубля 6 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 58 копеек. И к новостям компании. В честь юбилея банк ВТБ подготовил праздничные предложения и бонусы для всех клиентов. Выгодные условия расчетно-кассового обслуживания для новых клиентов с бесплатными платежами в Китай и Индию, а также безлимитом платежей в Казахстан, Армению, Азербайджан и Россию. Повышенный доход по депозитам и специальные условия по кредитам для всех клиентов до 30 ноября. Подробности на сайте vtb.by и по телефону 7609. Белый ювелир Торг празднует 78 лет и дарит роскошные предложения. Только по 21 ноября. Бонус 10% на любое украшение к дисконту 25%. Скидки до 65% на изделия с бриллиантами, специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент украшений, а также рассрочка без переплат. Белый ювелир Торг – ваша драгоценная выгода. Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by. В кассе накапливаются наличные, пусть они работают на ваш бизнес.

0: карточки прямо на кассе, а вы сократите объем наличности и получите возможность дополнительных продаж. Условия подключения на сайте belapb.by. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – Оршанский мясоконсервный комбинат.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем во всех городах Беларуси без осадков. В Витебске плюс 18, в Гомеле 23 градуса выше нуля, в Бресте до 25 тепла, в Гродно 22 с плюсом, в Могилеве и Минске сегодня днем до 21 тепла и без осадков. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Белювелирторг празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще! И супер-бонусы для еще большей выгоды! Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с Белювелирторг! По 21 ноября! Подробности по телефону 029-395-7395 и на belювелирторг.бай.
4: После небольшого обновления новостной ленты и информации о том, что обещают нам сегодня синоптики, мне кажется, классный день у нас за окном, мы продолжаем с вами слушать хит за хитом в эфире Юнистар. Сделаем ваш четверг музыкальным. В ближайшие минуты ставим солнце на максимум вместе с Рио.

Music Sound от Fastboy в наших динамиках. Четверг за окном, и знаете, внутренние батарейки у многих уже намекают, осталось 15%. Перейти в режим энергосбережения необходимо срочно. Ну а впереди еще задачи, встречи и хотя бы одна внезапная правка. Хорошо, что есть музыка. Приятная подзарядка прямо посреди рабочего дня. Включаешь любимый хит, начинаешь отбивать ритм ногой, и вот уже не просто разбираешь почту, а делаешь это с настроением. Конечно, плейлист не заменит и сон, и отдых, но добавить бодрость

0: Слушаем дальше в эфире хит от Pink.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Но вообще считается, что картофель и масло содержат аминокислоты, дающие очень глубокий вкус. И это нам приятно на уровне мозга.
3: А что ниже падает в желудок? Уже, знаете, фастфуд.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Дел Ювелирторг празднует свой 78-й день рождения. Мы дарим

0: радостью вместе с Белювелирторг по 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
1: Сеть магазинов «Копеечка» стала победителем в номинации «Народная сеть» на премии «Беларусь Retail and Real Estate Award 2026». Сеть «Копеечка» благодарит профессиональное жюри за высокую оценку своих достижений.
2: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Cinema Medley». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
3: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
4: Hello Каршеринг. Все автомобили в одном приложении.
5: Засушливый вторник в Суши Хаус. Каждый второй ролл бесплатно по промокоду X2. Подробная информация и онлайн-заказ на сайте sushihouse.by или по телефону 7440.
6: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
7: Радио Юнит.

0: Оповещение 44, офис 8, телефон 1-644-004.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер – бренд здорового питания «Экспонента».

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин алей рапсовой полиски 3,39 за 700 мл. Мартин, это выгодно. Мартин Бай 44 569.

0: Вы слушаете «Хит за хитом» в эфире «Юнистар» и, надеюсь, делаете это внимательно. Потому что если вы хотите в ноябре отправиться на шикарный концерт Шакиры, нужно услышать ту самую кодовую фразу дня. Надеюсь, она уже записана в ваш блокнот, а лучше всего заполнена уже в нашей форме, которую нужно оставить на сайте unistar.by. Ну а теперь подробнее. 28 ноября Шакира выступит у подножья египетских пирамид. И если вы хотите попасть на концерт, играйте вместе с радио «Юнистар» и БСБ банком. Победитель получает полет на двоих, билеты на шоу, проживание в отеле 4 звезды и премиальную карту MasterCard World Black Edition от БСБ банка. Еще 14 слушателей получат карты MasterCard Gold с бесплатной страховкой для поездок за границу и привилегиями от партнеров MasterCard. Карты работают по всему миру, привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Sui Pay и Xiaomi Pay и подходят для оплаты интернет-подписок. Подробности читайте на сайте unistar.by. Мне остается пожелать всем удачи и внимательно слушайте эфир. Ну а впереди нас ждут Fever Dream от Алекса Борона, James Young, Infinity, группа J5, Find a Way. И в этом ритме будем двигаться навстречу нашей долгожданной пятнице. Я уже мысленно где-то там в пятнице, потому что скоро у микрофона появится Вадим Савин. Ну а я желаю всем отличного завершения четверга.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар. Партнер программы «Стоматология Стомика».
2: Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
1: 7734. Улыбайтесь, люди шире. Стомика.
2: Информация носит рекламный характер. Возможные противопоказания и побочные эффекты.
3: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
4: Осенью и зимой мы часто сталкиваемся с неприятной ситуацией. Выходишь на улицу с полным зарядом телефона, но уже через 10 минут прогулки экран гаснет, а гаджет жалобно бросит розетку.
3: Нам кажется, что аккумулятор окончательно испортился. Нет, просто вспомним химию. На самом деле, на морозе батарея смартфона не разряжается, она просто временно теряет способность отдавать энергию. Внутри аккумулятора постоянно движутся ионы лития, которые и создают электрический ток. От сильного холода химические процессы замедляются, ионы начинают двигаться медленнее, и телефон думает, что энергия закончилась. Но стоит зайти в теплое помещение и дать гаджету согреться, как завет.

0: проценты заряда тут же вернутся на место без всякой подзарядки. И это надо знать. На Юнистар – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: Надо знать.
2: Реклама.

0: лотереи до 3 января 2029 года.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
1: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
1: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
2: И по телефону 146.
3: А у нас в «Соседях» с 8 по 11 октября. Курма «Ромашка» всего 5,99 за килограмм. Яблоко «Хани Крис» Коваленковское всего 1,59 за килограмм.
4: «Соседи» всегда выгодно зайти.
3: Подробности на «Соседи.бай» и по телефону 7290.
5: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках. Стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
6: Детское мясное пюре Аршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
7: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
8: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября.

0: Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Остался всего один рекламный ролик.

0: Б6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магний Б6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutical Frances France.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер спрей для горла Пеларго.
3: Я садовником родился, не на шутку рассердился. Все цветы мне надоели, кроме пеларгонии.
4: Ой, что с тобой?
3: Простудилась.
4: Что случилось?
3: Горло у меня болит и щекотит, и першит.
5: Спрей для горла и ротовой полости Пеларго с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Спрей Пеларго способствует устранению першения, боли, раздражения. Реклама. Изделие медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Беларусь. Лицензия «Ламира ЛПП». Великобритания.

0: Il Imael, Angel и Ultramate. I'm moving to the sun. Номер один. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом. Итак, лучший хит этой недели мы с вами послушаем завтра, ну а сегодня кто для вас споет? Сара Коннор, From Sarah With Love. Анна Асти также на подходе. Раньше остальных братьев Бенаси и Деннис, это Every Single Day. И пусть эта музыка помогает вам абсолютно во всех делах легкого, яркого, теплого дня.
1: Реклама.
2: Сеть магазинов «Копеечка» стала победителем в номинации «Народная сеть» на премии «Беларусь Ритейл энд Риэл Эстейт Эворд 2026». Сеть «Копеечка» благодарит профессиональное жюри за высокую оценку своих достижений.
3: История страстной любви, обернувшаяся трагедией. Одно из красивейших творений гения Джакомо Пуччини – опера «Тоска». 13 октября на сцене Большого театра Беларуси. Когда искусство противостоит коварству, когда любовь превозмогает страх, а жертва становится проклятием своего тирана. 12+. Организатор Большой театр Беларуси. Билеты на сайте Большой Беларусь Бай и по телефону 17 318 06 66.
4: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
5: Дорогая, купил путевки в Египет.
6: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
5: Купим в Мангомаркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Мангомаркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
6: Никто не останется без подарков.
7: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги. И управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Скунабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
8: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
3: Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
10: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
11: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

Добрый день, Беларуси, 14 часов. Меня зовут Леся Никитина. Кольцевую линию метро в Минске начнут строить во второй половине следующего года. Об этом рассказал гендиректор Минскметростроя Василий Косовец. По его словам, тоннелепроходческий комплекс «Олеся», как ожидается, начнет прокладывать тоннель под улицей Орловской в сторону Веснянки. Позже к «Олесе» присоединится «Мария». Длина первого участка будущей кольцевой линии с тремя станциями составит 6 километров, пишут «Минск-Новости». Похолодание идет в Беларусь. По прогнозам Белгидромета, погода начнет меняться уже завтра. Ее начнут портить ненастные циклоны из Западной Европы. По всей стране пройдут дожди и усилится ветер. Его порывы могут достигать 20 метров в секунду. В выходные Беларусь накроет холодный воздух с севера. Дожди продолжатся, а дневная температура заметно упадет. По северу будет около плюс 8, а по югу до плюс 16. А ночью синоптики обещают заморозки до минус 2 градусов. Мошенники начали рассылать белорусам поддельные приложения банков. Это может дать преступникам полный контроль над смартфоном. Как передает телеканал ОНТ, мошенники могут маскировать такие программы не только под банковские обновления, но и под сервисы безопасности или приложения магазинов. И в завершении выпуска. Сингапурские инженеры изобрели робота, который умеет летать и скользить по воде. Авторы скопировали природные механизмы разных животных и растений, благодаря чему жесткие конечности робота могут работать в двух режимах. В воздухе они превращаются в крылья, а на воде раскрываются подобно парусам. А специальный хвостовой плавник помогает аппарату плыть по воде даже против ветра. Весит робот чуть больше килограмма. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 43 копейки. Доллар США – 3 рубля 6 копеек. И 100 российских рублей – 3 рубля и 58 копеек. И к новостям компании. Белгазпромбанк вашу ставку по ипотеке меняет на свою. Кредит, выданный другим банком на приобретение и строительство квартир, можно рефинансировать в Белгазпромбанке. Процентная ставка в течение первого года составит 10,8% годовых и 14,3% годовых, начиная со второго года. Реальная экономия с первого месяца рефинансирования. Подробная информация по телефону 120 и на belgazprombank.by. Белый ювелир Торг празднует 78 лет и дарит роскошные предложения. Только по 21 ноября. Бонус 10% на любое украшение к дисконту 25%. Скидки до 65% на изделия с бриллиантами, специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент украшений, а также рассрочка без переплат. Белый ювелир Торг – ваша драгоценная выгода. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белый ювелир. Торг.бай. Такими были новости к этому часу, ну а дальше...

0: ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
1: По информации сайта Погода.бай, этой ночью дожди обещают в Бресте и Гродно, в остальных городах Беларуси без осадков и до плюс 13. И в Минске этой ночью тоже 11-13 тепла и временами дождь. Завтра днем осадков не обещают только в Гродно, в остальных городах пройдут дожди. В Бресте, Гомеле и Могилеве будет до 15 тепла, в Гродно и Витебске плюс 11-13. И в Минске завтра днем тоже до 13 тепла и временами дождь. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
2: Давайте сверять часы, 14.04, вы слушаете Инистар, с этой минуты с вами я, Вадим Завин. Как ваш четверг, друзья? Включаю для вас много музыки, хит за хитом, чтобы четверг был как маленькая пятница. Все, как мы с вами любим. И прямо по курсу на Инистар, Every Single Day. Это братья Бенаси и Дэнни.

Наша музыка сегодня «Can't Stop Thinking, Can't Slow Down». Это продюсер по прозвищу Divag. Был только что в нашем эфире, а в это время в телеграм-канале Unistar мы делимся напоминалочкой с вами, когда сегодня можно будет услышать в эфире кодовую фразу дня. Для чего? Чтобы вы могли приблизить свою мечту и отправиться на концерт Шакиры 28 ноября. Да... У нас есть 2 билета. Отдаем хорошие руки. Ну и, кстати, вопрос с дорогой, с перелетом и с проживанием мы тоже решим. Все подробности на сайте unistar.by и в телеграм-канале Unistar. Обязательно подпишитесь и давайте вместе слушать Сару Коннор from Sarah with Love через пару минут.

0: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
1: Реклама.
2: Размер платежа. Имеет значение.
1: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
2: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
1: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
2: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
1: И по телефону 146.
3: 11 октября в Prime Hall впервые в Минске пройдет SalesConf перезагрузка 2026. Мощная конференция по продажам. Шоу-разборы от Владимира Якубы. Перезагрузка бизнеса, нетворкинг и новые возможности. 9 топовых спикеров, 10 часов перезагрузки и сотни предпринимателей. Генеральный партнер – компания МТС. Продажа билетов на сайте businesssharks.by.
4: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Цифровой факторинг от БСБ Банка – простое решение для увеличения поставок в торговые сети. Финансирование сразу после отгрузки, без залога и перевода счета. Выбирайте удобные условия и ускоряйте оборот бизнеса. Подробности 306-2040 или bsb.by.
6: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Березе приглашает в свою команду электрогазосварщика и рабочих строительных специальностей. Возможно обучение в процессе работы. Доставка транспортом предприятия из Белозерска, Ивацевичи, Драгичина и Пружан. Звоните плюс 375-29-177-00-51.
1: Остался всего один рекламный ролик.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
8: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин горошек консервованный Фазенда 1 рубель 99 копеек за 450 грамм. Мартин, это выгодно. Мартин Бай 44 567 33.

0: для детей старше 16 лет. Хитовый комментарий на Юнистар.
1: Привет! Это «Хитовый комментарий» – программа о том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня о песне Натана Гашена «Thinking About It», что значит «Думаю об этом».

Я думаю об этом. Отпусти. Отпусти ситуацию. Все устаканится само по себе. Песня «Thinking About It» израильского певца Натана Гошена стала его главным международным хитом. Призыв расслабиться, не зацикливаться на проблемах и позволить всему идти своим чередом оценили миллионы слушателей. И клип тоже пришелся по вкусу. В центре сюжета молодая пара, чьи отношения зашли в тупик. Видео построено на контрастах и передает состояние внутренней опустошенности. Визуальный ряд бьет под дых. Они сидят в одной комнате, но между ними космос. «Самое жуткое одиночество – это одиночество вдвоем», – написал под видео один пользователь. «Текст пробивает на слезу, но музыка заставляет мое тело двигаться. Чувствую себя очень странно, когда танцую под чужие страдания», – признался другой. «Идеальный трек для того, чтобы ехать в машине по ночному городу и делать вид, что у тебя разбито сердце, даже если это не так», – подытожил третий. «Ну а мы слушаем прямо сейчас Натан Гошен. Thinking about it.

комментарий. Thinking about it, let it go. Только что на Юнистар после обеда в четверг, сегодня 8 октября. Через месяц и еще несколько дней, это если примерно, а если сказать совсем точно, 28 ноября Шакира, наша с вами любимая, выступит у подножия египетских пирамид. Хотите попасть на ее концерт? Конечно, да, я уверен в этом. Поэтому играйте вместе с нами, играйте вместе с Радио Юнистар и БСБ Банком. Победитель получит не только полет на двоих, но и билеты на шоу, проживание в отеле 4 звезды и премиальную карту MasterCard World Black Edition от BSB Банка, а еще 14 слушателей получат карты MasterCard Gold с бесплатной страховкой для поездок за границу и привилегиями от партнеров MasterCard. Карты работают по всему миру, привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay, Xiaomi Pay и подходят для оплаты интернет-подписок. Подробности читайте на сайте unistar.by. Запасайтесь удачей, вам обязательно повезет. Ну а сегодня давайте вместе слушать Tame Impala и Loser. Ждем Purple Disco.

0: здесь на Енистар через пару минут.
1: Реклама.
2: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в Новой Боровой.
3: 11 октября в программе «Саксофонная Одиссея» малый концертный зал Белгосфилармонии на один вечер превратится в музыкальный корабль. Саксофон и фортепиано увлекут зрителей в путешествие сквозь стили, эпохи и жанры. Не упустите шанс побывать участником этого музыкального приключения. Организатор «Белгосфилармония». Телефон 17 396 16 17. Сайт «Филармоник.бай».

0: Машерова, 17Б. Ждем вас в Glory Jeans.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Тебя не узнать. Классный образ. Все осенние распродажи в Outlet'у. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится.
3: Тогда и я побежала.
2: Центр распродаж Outlet'у. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet'у. Минск, Жукова 44.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер кондиционеры King Home.
5: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. З нами заўсёды добрае надвор'е.

0: Тайм-холл с большим концертом. Билеты на ticketpro.by. Ограничение 16+. Организатор ООО «Первая продюсерская компания». Минск, Лобойский тракт, 22А. Помещение 44, офис 8. Телефон 1-644-004. Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Скунабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
1: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: 24 октября. Минск-Арена. Мировое шоу саундтреков «Cinema Medley 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон плюс 3-751-732-735-84. Билеты на imperialorchestra.by.
3: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в Барановичах в связи с расширением производства приглашает работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Звоните 8-0-163-59-95-23.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Сеть магазинов «Копеечка» стала победителем в номинации «Народная сеть» на премии «Беларусь Retail and Real Estate Award 2026». Сеть «Копеечка» благодарит профессиональное жюри за высокую оценку своих достижений.
4: Это была реклама.
6: Вы слушаете «Юнистар».
0: Партнер эфира – корм для кошек и собак «Уника».
7: Уника? Уника? Уника?
0: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь – компания

0: Добрый день, в Беларуси 15 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко направился с двухдневным рабочим визитом в Туркменистан на саммит СНГ. Как пишет Белта, заседание Совета глав государств пройдет завтра в национальной туристической зоне Аваза. Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках Содружества независимых государств, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. Средняя стоимость квадратного метра жилья в Минске увеличилась за год на рекордные 25,5%. Это показала статистика сентября, пишут Минск Новости. Самая высокая стоимость квадратного метра в Минске в прошлом месяце пришлась на однокомнатные квартиры. В среднем $2530, в то время как многокомнатное жилье немного просело в цене. Самый дорогой квадратный метр в прошлом месяце зафиксировали в жилом комплексе «Олимпик Парк». Он обошелся покупателю почти в $6500. В Минске появится 50 контейнеров для сбора ненужной одежды и обуви. Их установят до конца этого месяца в Московском и Фрунзенском районах, пишет Белта. Контейнеры поставят в местах с высокой проходимостью, отдельно от обычных мусорных площадок, чтобы вещи оставались чистыми. Перед сдачей минчанам нужно упаковать одежду в пакет и опустить в специальный бокс. Весь собранный текстиль отправят на сортировку для повторного использования, благотворительности или производства ветоши. И в завершении выпуска Нобелевскую премию по литературе получила канадская писательница и поэтесса Энн Карсон. Шведская академия присудила ей награду за смелое и новаторское творчество, которое в игривом диалоге с классической традицией породило новые формы современной литературы, пишет Белта. Карсон известна тем, что оригинально соединяет в своих произведениях прозу, эссеистику и античные сюжеты, как в знаменитом романе в стихах «Автобиография Красного». Завтра станет известен лауреат Нобелевской премии мира. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 42 копейки, доллар США – 3 рубля 6 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 58 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь.

0: Врачом имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
1: По информации сайта «Погода Абайи», этой ночью дожди обещают в Бресте и Гродно, в остальных городах без осадков и до плюс 13. И в Минске этой ночью тоже 11-13 тепла и временами дождь. Завтра днем осадков не обещают только в Гродно, в остальных городах пройдут дожди. В Бресте, Гомеле и Могилеве будет до 15 тепла, в Гродно и Витебске плюс 11-13. И в Минске завтра днем тоже до 13 тепла и временами дождь. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
3: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
4: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Амантис Мед», Республика Беларусь.
5: Вы слушаете «Енистар», я Вадим Савин, возвращаюсь к вам и желаю вам удачи и хэппи-энда во всех делах и событиях. На часах 15.03. Самое время слушать много музыки, хит за хитом, как мы с вами привыкли. Ну и раньше всех на «Енистар» Royal Gigolo с хитом «California Dreamin'».

0: Неподражаемая поп-королева Мадонна в эфире Енистар и Мартин Гаррикс с нею, который на этой неделе был признан мировым диджеем номер два после Дэвида Гетты. Стало быть, кстати, уже который год. Мартин Гаррикс второй, Дэвид Гетта первый. Да, ну вот так вот получается. Это по версии DJ Magazine. Что ж, до нашего хит-парада Енистар Топ 20. Вот там Мадонна и Мартин Гаррикс у нас на первом месте. Они в топе, они на вершине. Это здорово. Bizarre только что в 15.20 на Енистар. Ну а еще больше классных хитов самых разных стилей слушайте на наших дополнительных интернет-каналах. Среди них есть канал свежих хитов, а еще канал легкой, спокойной музыки, канал энергичных клубных треков, канал рэп-хитов, гитарных песен, каверов и хитов 2000-х. Включайте в мобильном приложении Юнистар или на нашем сайте и слушайте хит за хитом везде, где есть интернет. Ну а в прямом эфире уже через пару минут Питбуль и Кристина Агилера. I just wanna feel this moment.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Что будет, если громко чихнуть двух спящей даме?
3: Ну что же, у нее произойдет внутренний шазам. Она безошибочно назовет исполнителя и год выпуска этого чиха и удалит его безвозвратно.

0: 7 до 10.30 на Юнистар.
1: Реклама.
2: Мамочка, смотри, мы собрали для тебя сюрприз.
1: Ого, подарочный набор, конфеты, косметика, даже новая кружка.
3: В «Три цены» вы найдете подарки на любой вкус. Подарочные наборы, сладости, косметику, аксессуары и посуду. Сделайте этот день особенным для мамы. «Три цены» с любовью к вам. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
4: История страстной любви, обернувшаяся трагедией. Одно из красивейших

0: Банка. Простое решение для увеличения поставок в торговые сети. Финансирование сразу после отгрузки, без залога и перевода счета. Выбирайте удобные условия и ускоряйте оборот бизнеса. Подробности 306-2040 или bsb.by.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Мам, я дома.
3: А я уже знаю.
4: Даш, я в качалке.
3: Вижу. Дашуль, буду через 5 минут. Опаздываю. 15, не торопись.
5: 2GIS подскажет, что сын уже пришел со школы, муж в спортзале, а подруга, ну как обычно. Смотрите, где друзья и близкие. На карте 2GIS. Можно скачать в App Store и Google Play. 0+.
6: Включаем режим большого шопинга на 21 век бай. С 8 по 11 октября более 100 тысяч товаров на скидках до 60% только в мобильном приложении. А по промокоду UPGOLD скидка 10% почти на все. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
9: Это была реклама, а дальше — мировой хит.
10: Партнер — кондитерская фабрика «Красный пищевик».
11: Добро пожаловать к нам на фабрику! Я Звездный Джойц, и каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет «рутина», но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойцы. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь – все, что вы так любите. Джойцы – настроение на максимум.

Хотите выиграть 2 билета на концерт Шакиры у подножья египетских пирамид 28 ноября и премиальные карты MasterCard от БСБ банка? Оставьте контакты на сайте unistar.by. Запомните кодовую фразу и ждите звонка ведущего. Кодовая фраза дня. Плачь, плачь. Танцуй, танцуй.

Это Теннис Уильямс на Инистар, его Lose Control. И, кстати, перед его выступлением сегодня в эфире Инистар 3 минуты назад прозвучала кодовая фраза дня. Она звучит так: плач, плач, танцуй, танцуй. Эта фраза пригодится вам сегодня. Эта фраза пригодится вам, если вы хотите выиграть 2 билета на концерт Шакира в Египте 28 ноября. Да, запомнили фразу? Плач, плач, танцуй, танцуй. Итак, сегодня в 17:45 внимательно слушайте эфир Юнистар. Мы продолжим розыгрыш билетов на концерт и приятности. Все подробности на сайте unistar.by. Друзья, в 17:45 обязательно сделайте Юнистар погромче. Оставайтесь с нами, не теряйте наши волны. Подробности на сайте, а в эфире очень скоро и на Абба. Ждем с Lady Dance. И, наконец, через 5 минут на Юнистар сами Limp Bizkit. Немножко тряхнем стариной и послушаем классную радиоклассику. Это Behind Blue Eyes.

0: 7-7-3-4. Улыбайтесь, люди, шире.
1: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
2: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
3: Надо знать.
2: Когда мы делаем

0: и крупными дырочками.
1: Нам кажется, что эти полости сыроделы делают специально для красоты или чтобы сэкономить на весе. Но даже школьники знают, что дырки в сыре появляются сами собой в процессе созревания. И вот интересный факт. Эти знаменитые отверстия надуваются благодаря особым полезным бактериям. Они активно поглощают молочную кислоту и выделяют углекислый газ. Плотный сыр не пускает газ наружу, поэтому он скапливается внутри в виде пузырей. Они постепенно раздуваются, формируя те самые идеальные кружочки, по которым эксперты и определяют качество хорошего сыра. И это надо знать. На Юнистар – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
2: Надо знать.
3: Реклама.

0: Проведение лотереи за 3 января 2029 года.
1: Growing Focus с Владимиром Якубой. Мастер-класс о том, как адаптировать продажи к новой реальности и рабочие инструменты для тех, кто продает и управляет продажами. Growing Focus – это концентрат практики для вашего бизнес-прорыва. 12 и 13 октября. Минск. IBB конференц-центр. Подробности на сайте Growing by.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Аршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
4: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
5: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Гомель. Олимпийская, 15Б. Подробности на «Бутик Авто Бай».
6: Остался всего один рекламный ролик.

0: это Slater с хитом Dance на Unistar на часах 15.57. Как настроение? Может, по кофейку? Или яблоко? Или парочку? А? Действуем по обстановке и по вкусу, и по ситуации. Так, друзья? Ну, а через час послушаем наше вечернее наконец-то шоу. До него Биби Рекса и Дэвид Гетта. И Sad Girls. От них вот он, свежеиспеченный, свежеобъявленный диджей номер один в мире. Дэвид Гетта скоро для вас. А еще дискотека «Авария». Самый улетный хит четверга. Раньше остальных Маранди и Angels. А прямо сейчас мои коллеги из утреннего шоу поделятся планами на завтра. Делайте громче.
1: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Кино, которое можно посмотреть в пятницу вечером после того, как вернетесь домой с работы. Об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
3: А я, Валентин Середа, расскажу о новой китайской профессии «Дублер в споре» и сколько зарабатывает такой человек.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама. Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в новой Боровой.
5: 11 октября в программе «Саксофонная Одиссея» малый концертный зал Белгосфилармонии на один

0: уникального приключения. Организатор Белгосфилармония. Телефон 17 396 16 17. Сайт Philharmonic.by.
1: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.

0: Дорогая, купил путевки в Египет.
1: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
0: Купим в Манго Маркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Манго Маркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
1: Никто не останется без подарков.
2: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глория Джинс».
3: Остался всего один рекламный ролик.
0: Сеть магазинов «Копеечка» стала победителем в номинации «Народная сеть» на премии «Беларусь Ритейл энд Риэл Эстейт Эворд 2026». Сеть «Копеечка» благодарит профессиональное жюри за высокую оценку своих достижений.
3: Это была реклама.
4: Вы слушаете «Юнистар». Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
5: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
4: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

0: Добрый день, Беларуси. 16 часов и 1 минута. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Туркменистан на саммит СНГ. Об этом сообщает Билта. Заседание пройдет завтра в курортной зоне Аваза. Лидеры стран обсудят больше 15 вопросов, включая социальное развитие, транспортную связанность и сотрудничество в сфере безопасности. Александр Лукашенко в своем выступлении озвучит позицию Минска по актуальным темам и дальнейшим перспективам содружества, которому в этом году исполняется 35 лет. В МВД раскрыли подробности громкого дела криптомошенников. С помощью сильного психологического давления они выманивали у жителей столичного региона деньги, заставляя жертв отдавать все накопления и брать огромные кредиты, пишет Белта. Полученные наличные люди по инструкции кураторов закапывали в лесах или глухих деревнях, где нет видеокамер. Затем похищенные деньги забирали курьеры и передавали их по цепочке посредников, которые дробили суммы для заметания следов. Специальный участник группы выполнял роль теневого банка и переводил все наличные в крипту в обход легальных площадок. По этому делу милиция задержала 19 человек. Минск впервые обогнал Москву по спросу на Новый год. Об этом пишет Newsbuy. По данным российского сервиса бронирований, спрос на белорусскую столицу в этом году ажиотажный. Минск стабильно входил в последние годы в топ-5 направлений на зимние каникулы. Но в этом году белорусская столица потеснила Москву и закрепилась на второй строчке после Санкт-Петербурга. Также у россиян стал популярен Гродно. Он впервые вошел в десятку самых востребованных направлений. И в завершении выпуска. Огромный огурец весом почти 1,5 килограмма вырастила жительница Волковыского района на своем приусадебном участке. Весной пенсионерка посеяла в теплице семена с говорящим названием сорта «Дядя Степа». Чтобы получить такой потрясающий результат, женщина трудилась, не покладая рук, регулярно поливала, полола и рыхлила почву. Фотографию овощи великана опубликовала районная газета «Наш час». Теперь необычный зеленый великан заслуженно претендует на победу в местном конкурсе. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 42 копейки. Доллар США – 3 рубля 6 копеек. И 100 российских рублей – 3 рубля и 58 копеек. И к новостям компаний. В кассе накапливаются наличные, пусть они работают на ваш бизнес. Подключите услугу выдачи наличных от Белагропромбанка. Клиенты смогут снимать деньги с карточки прямо на кассе, а вы сократите объем наличности и получите возможность дополнительных продаж. Условия подключения на сайте belapb.by. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – салоны «Кухни Модуль».
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
0: По информации сайта Погода.бай, этой ночью дожди обещают в Бресте и Гродно. В остальных городах без осадков и до плюс 13.

0: И в Минске этой ночью тоже 11-13 тепла и временами дождь. Завтра днем осадков не обещают только в Гродно, в остальных городах пройдут дожди. В Бресте, Гомеле и Могилеве будет до 15 тепла, в Гродно и Витебске плюс 11-13, и в Минске завтра днем тоже до 13 тепла и временами дождь. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Давайте сверять часы. 16:05 в Беларуси. Через час на Енистар наш вечернее наконец-то шоу, ну а до него услышим много хитов. И по радио, и в интернете на enistar.by, и в смартфоне через бесплатное мобильное приложение Енистар. Скачивайте его и давайте вместе слушать Маранди с хитом Angels.

Очаровашка Биби Рекса и Дэвид Гетта. Это Sad Girls на Енистар. Девятое место в нашем радиочарте по итогам прошлой недели. Поскольку наш хит-парад мы обновляем по пятницам, уже завтра вы узнаете, какая песня будет объявлена лучшим хитом этой недели по версии Енистар. Голосуйте за вашего фаворита на нашем сайте enistar.by и в мобильном приложении тоже. Голосуйте до обеда пятницы, ну и включайте обновленный Юнитоп у нас в прямом эфире завтра в 17.00. Вместе отметим начало долгожданных выходных, правда? Повторы хит-парада слушайте на Енистар в субботу в 16 часов и в воскресенье в 10 утра. Ну а сегодня для вас очень скоро Imagine Dragons, Риана, Араш и другие.

0: оптимизма. Слушайте каждый будний день в 9:40 на радио Юнистар. Таск. 35 лет рядом с главным.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Оказывается, это не просто пробка. У нее, оказывается, есть серьезное название. Кронин-пробка.
3: Вау.
2: Причем название действительно связано с короной. Слово происходит от немецкого крон, что и значит корона. Потому что эти зубчики по краю действительно напоминают маленькую корону.
4: Ну вот если перевернуть, да, получится такая корона для куколки.
5: А если, Валентин, тесемочку повязать, можно тебе в качестве шляпки.
4: Да, такая небольшая короночка.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
6: Реклама.
7: Да, теперь во всех черные цены. В каждом супермаркете и гипермаркете Еврооп. Только 9 и 10 октября. Капсулы для стирки Eclipse 7,99 за 12 штук. Подробности на сайте Еврооп.бай и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
8: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины Кордиан. Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины Кордиан. Это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. Кордиан. 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
9: Growing Focus с Владимиром Якубой. Мастер-класс о том, как адаптировать продажи к новой реальности и рабочие инструменты для тех, кто продает и управляет продажами. Growing Focus – это концентрат практики для вашего бизнес-прорыва. 12 и 13 октября. Минск. IBB конференц

0: песни. 24 октября. Дворец Республики. Билеты на Ticket.pro.by.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
0: Партнер раствор для горла Пеларго.
2: Мужчины, я дома.
3: А у нас горло болит.
4: Щекочет и першит.
2: Что ж, придется идти в аптеку.
5: Только нам возьми раствор пеларгонии.
6: Раствор для полоскания горла и ротовой полости Пеларго. С растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Раствор Пеларго способствует устранению першения, воспаления, раздражения. Реклама изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ланира Промакар Беларусь», лицензия «Ланира ЛП», Великобритания.

This is the Life 16.35 на Енистаре. Кто это у нас в эфире? Сара Де Уоррен, Charming Horses и Hanno. Кто знает, возможно, и они, кстати, тоже отменяют все свои дела и планы на 28 ноября, чтобы попасть на концерт Шакиры. А Шакира выступит у подножья египетских пирамид. Хотите на этот концерт, а, друзья? Я уверен, что да, поэтому делайте меня погромче, расскажу подробности, как попасть на концерт Шакиры за наш счет, за счет Енистара. Играйте вместе с нами, вместе с радио Енистар и БСБ банком. Победитель получит полет на двоих, билеты на шоу, проживание в отеле 4 звезды и премиальную карту MasterCard World Black Edition от БСБ банка. И вместе с ней доступ в бизнес-залы и фаст-трек, международную медицинскую страховку, интернет в роуминге и привилегии.

0: Diamonds. От меня, Вадима Савина, вам спасибо за компанию. Я вернусь к вам завтра в 5 вечера с обновленным хит-парадом Юни Стар. Счастливо!
1: Для детей старше 16 лет. Выход в люди на Юнистар. На Юнистар.
2: Партнер программы «Стоматология Стомика». Знаете что? Я одну умную вещь скажу. Только не обижайтесь. Имплантацию делают в Стомике.
3: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
4: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
5: Привет, я Валентин Середа. Предлагаю вам выход из этой рабочей недели. Это выход в люди в ближайшие полторы минуты о том, куда сходить и куда съездить на предстоящих выходных.
1: Выход в люди.
5: Любителей кофейных ароматов и дружеских посиделок я приглашаю на улицу Октябрьскую. Там сейчас проходит фестиваль «Кофейная миля». Он продлится до воскресенья включительно. Это гастрономический проект, объединивший сразу 7 городских кофеен. Каждое заведение приготовило специальный сет. Кофейный напиток плюс десерт, созданные специально для фестиваля. Организаторы обещают новые гастрономические сочетания, необычные вкусы и возможность выстроить собственный кофейный маршрут. Потому что мы можем переходить из кофейни в кофейню. И это прекрасный повод для встречи с друзьями. Если же вы хотите скорости и рева моторов, рекомендую отправиться в Стайки под Минском. Там с 8 по 11 октября проходит открытый Кубок Беларуси по картингу. Основные финальные заезды приходятся на воскресенье 11 октября. Вход для зрителей свободный. Нам обещают скоростные заезды лучших картингистов страны. А это и рев моторов, и визг покрышек, и адреналин. Отличный вариант автомобильного зрелища на открытом воздухе для выходного дня. Только ветровку не забудьте. Октябрь все-таки. Если хочется уехать еще дальше, то лучше выбрать Гомель. Там в субботу, 10 октября, Гомельский полумарафон. Это крупнейший легкоатлетический забег среди регионов Беларуси, который завершает серию масштабных мероприятий этого сезона. Он проходит по живописным уголкам знаменитого Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Старт на набережной реки Сож, а маршрут составлен так, чтобы гости города не только прокачали легкоатлетические навыки, но и увидели самые атмосферные места. И даже если вы не бежите, приезжайте поддержать бегунов. Праздничная спортивная атмосфера в городе гарантирована. И это только малая часть интересных событий ближайших выходных. А я, Валентин Середа, напомню, что выход найдется всегда. Особенно если это выход в люди.
1: Выход в люди. Вы даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте. А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшие воспоминания года. Просто заходите на сайт Юнистар Бай, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта БСБ Банк.
6: В путешествии открывайте премиальные карты MasterCard от БСБ Банка. С ними вам доступны проходы в бизнес-залы и фаст-трек, международная медицинская страховка, интернет в роуминге и привилегия партнеров MasterCard. А еще карты работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoopay и Xiaomi Pay. Оформляйте онлайн за пару минут и путешествуйте с комфортом.
7: Реклама. «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Суперузкая стиральная машина «Хайер» с инверторной технологией и функцией обработки паром всего за 1140 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности на сайте «Пятый элемент Бай» и по номеру 275. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.

0: Подробности на gippo.by и billmarket.by. Телефон 017-378-5040. Ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Скунабай и фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
1: 24 октября. Минск-Арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
2: Горячие предложения в три цены. По 14 октября. Кофе «Молотый Якобс» 13,99 за 250 грамм. Подарочная упаковка в ассортименте.

0: 22.20. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300. Growing Focus с Владимиром Якубой. Мастер-класс о том, как адаптировать продажи к новой реальности и рабочие инструменты для тех, кто продает и управляет продажами. Growing Focus – это концентрат практики для вашего бизнес-прорыва. 12 и 13 октября. Минск. IBB конференц-центр. Подробности на сайте Growing By.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Размер платежа имеет значение.
3: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
4: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
5: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
6: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк Бай.
7: И по телефону 146.
8: Это была реклама. А дальше мировой хит.
9: Партнер спрей для носа Аргентокея Ньюсепт.
10: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентокея Ньюсепт с нанокаллоидом серебра против вирусов и бактерий. Для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентокея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

И для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайолис, Индер, Франция, реклама.

0: 16:55. Это, наконец-то, шоу на Юнистар. Вот так, за 5 минут до начала самого жаркого вечера четверга. Вас приветствую, я, Аня Васильева. И всячески буду напоминать вам о том, что у нас впереди море музыки, море подарков. Ну и, конечно, ее величество пятница. Обо всем по порядку. Пока, музыки. Мисс Мои, hello. The sun is up, where are you? Может быть, благодаря этому хиту сегодня вечером так солнечно. Уверена, совпадение не случайное. Хотя, мод тоже так думает. Случайности вообще не случайные. The Black Eyed Peas раньше остальных. Let's get it started. С этого суперхита мы начинаем наш жаркий вечер. Пристегивайтесь, мы поехали.
1: Детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Кино, которое можно посмотреть в пятницу вечером после того, как вернетесь домой с работы. Об этом я, Петр Сафронов, расскажу

0: 20.
1: Черные цены стали ближе. Теперь во всех супермаркетах и гипермаркетах Евроопт. Только 9 и 10 октября. Голень цыпленка бройлера 7,39 за килограмм. Подробности на сайте Евроопт.бай и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Остался всего один рекламный ролик. Пора в ОМА. Самое время выбрать подарок ко дню матери. Посуда и декор до минус 50%. Текстиль до минус 40%. Только до 18 октября. Если за подарками, то в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by. Это была реклама.
3: Вы слушаете Юнистар.
4: Партнер эфира – корм для кошек и собак «Уника».
5: «Уника? Уника? Уника?»
4: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника».

Добрый вечер. В Беларуси 17 часов. Меня зовут Леся Никитина. Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси на завтра. Виной всему сильный ветер. По прогнозам Белгидромета, его порывы могут достигать 20 метров в секунду. Погоду испортит не только сильный ветер. Завтра в Беларуси обещают еще и дожди, и грозы, и похолодание. Температура заметно упадет. Днем по северу будет около плюс 10, по югу теплее до плюс 16. Кольцевую линию метро в Минске начнут строить во второй половине следующего года. Об этом рассказал гендиректор Минск-метростроя Василий Косовец. По его словам, в тоннеле Проходческий комплекс «Олесь»

0: Одно, в остальных городах без осадков и до плюс 13. И в Минске этой ночью тоже 11-13 тепла и временами дождь. Завтра днем осадков не обещают только в Гродно, в остальных городах пройдут дожди. В Бресте, Гомеле и Могилеве будет до 15 тепла, в Гродно и Витебске плюс 11-13. И в Минске завтра днем тоже до 13 тепла и временами дождь. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Партнер прогноза погоды – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим!

0: 17.10, это наконец-то шоу «Ныне старые новости» из мира авто. Вот Брэд Питт, ну красавчик, теперь снимается совсем в другом кино. Известный актер стал лицом мировой рекламной кампании нового электрокара Mercedes AMG T. Название проекта под стать актеру. Слишком трудно сопротивляться. Сюжет ролика таков. Пит приезжает на съемочную площадку, но вместо того, чтобы сниматься в кино, актер выбирает место за рулем нового Мерседеса и угоняет его. А у автомобиля три электромотора. Суммарная мощность 1169 лошадиных сил. В общем, в ролике Брэд Питт показал себя и Мерседес. Актер, кстати, сотрудничает с брендом уже год, и в конце прошлого года он снялся в тизерном ролике этой модели. Но блистал там не один, а с пилотом Формулы-1 Джорджем Расселом. Ну, что ж, теперь, выходит, ему никто не мешал быть на первом месте.
1: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Зимние шины Пирелли – это традиционное итальянское качество. Шины Пирелли обеспечат контроль над поведением автомобиля, устойчивость и безопасность. Покупайте зимние шины Пирелли в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
0: Это «Юнистар».

0: Партнер эфира препарат Хэфитол.
1: Наконец-то шоу. 17.14, наконец-то шоу на Юнистаре. Мы с вами продолжаем праздновать этот четверг, потому что завтра пятница. И вот по этому поводу очень радостные. Через несколько минут сыграем в игру «Ценный кадр». И я сегодня предлагаю дозвониться тем, кто любит фильмы про 50-е и точно знает, в чем секрет улыбки Моны Лизы. Победитель! Человек, который правильно ответит на мой вопрос о сюжете фильма, получит вкусный подарок для всей семьи. Большой набор отборных полосатых семечек с солью от бренда «Мартин». Звоните сюда. 242-9950, код Минска 8017. Пока вы дозваниваетесь, я рассказываю о пробках в столице. Тем временем обновляю сервис Яндекс.Карты и вижу, что пробки на 6 баллов из 10. Улица Козлова загружена от Платонова до Золотой Горки 15 минут. Будем ехать. 12 уйдет на Сурганова от Платонова до проспекта Независимости. Примерно столько же на Максима Богдановича проведете на Немиге от Янки Купалы до Романовской Слободы. 10 минут Первомайская улица Ульяновская от Пулихова до Ленина. Еду с вами я, Аня Васильева, и помним, да, про ценный кадр. Очень скоро сыграем.
0: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Реклама.

0: Outlet.
1: Тебя не узнать. Классный образ. Все осенние распродажи в Outlet. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится.
0: Тогда и я побежала.
1: Центр распродаж Outlet. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet. Минск, Жукова 44.
2: Цифровой факторинг от БСБ Банка – простое решение для увеличения поставок в торговые сети. Финансирование сразу после отгрузки, без залога и перевода счета. Выбирайте удобные условия и ускоряйте оборот бизнеса. Подробности 306-2040 или bsb.by.
3: Организму нужен белок? Съешь баночку нута впрок. Хумус – закуска и паста из нута. Это так вкусно и это так круто!
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и

0: рекламный ролик.
1: Белювелирторг празднует свой 78-й день рождения. Мы дарим мега скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с Белювелирторг. По 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер кондиционеры King Home.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами заусёды доброе надворье.

0: 17 часов и 24 минутки. Это наконец-то шоу на Енистар. И наконец-то игра «Ценный кадр». Наконец-то дозвонилась Анна, но Анна фильм не смотрела. А мы сегодня вспоминаем картину с Джулией Робертс, «Улыбка Моны Лизы». Аня, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Может быть, вы успели уже что-нибудь там прочитать про фильм хотя бы, пока ждали?
1: Ну, глянула, что там Джулия Робертс.
0: А, только это, да? Ну все, тогда этот вопрос я вам не задаю. Она играет преподаватель Кэтрин, она приезжает в консервативный женский колледж. Студентки там считают, что главное — это удачно выйти замуж и уметь

0: Он согласна. Хотя ума этим девочкам было не занимать. Кэтрин пытается научить девушек мыслить критически и самим выбирать жизненный путь. Ну а теперь будем вспоминать. Ну как да, вспоминать, кто-то будет придумывать. Ой, как героиня Джулии Робертс после первой неудачной лекции приходит на вторую лекцию и показывает студенткам картину не из учебника. Такой темы нет в программе, поэтому девушки растеряны, ведь учебник они знают наизусть, а тут надо думать. В общем, думаем. Как называлась та самая картина? Вариант первый – «Мясная туша». Вариант второй – букет из одуванчиков. И вариант третий – подсолнухи. Максимально неожиданно будет.
1: Ой, наверное, туша, потому что эти же существующие картины, которые я знаю, по крайней мере.
0: Вы знаете прям картину «Мясная туша»?
1: Нет, наоборот, две остальных, а вот туша я не знаю.
0: То есть вы думаете, что это была именно она?
1: Ну, думаю, да.
0: Критически мыслить умеем. Это правильный ответ. Вы получаете вкусный подарок для всей семьи. Большой набор отборных полосатых семечек с солью от бренда «Мартин». Щелкайте вкусные семечки, пока слушаете радио, играете в настольные игры, читаете увлекательные книги или смотрите интересное кино. Наслаждайтесь осенними вечерами с семечками от «Мартина». Вот и вы, Анечка, будете наслаждаться. Поздравляю, методом тыка, что
1: спасибо
0: называется.
1: Большое.
0: Ну и, конечно, собственной сообразительности вы выиграли сегодняшний подарок. Поэтому оставайтесь на линии, хочу знать ваш номер. А со всеми остальными мы едем дальше и слушаем Майли Сайрус и Flowers.
2: Рубрику представляют «Семечки от Мартина». Качество всегда на высоте.
3: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
4: Мне с гусем.
3: Так они все с гусем.
4: Так я все и возьму.
3: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
5: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
6: Юнистар.
7: Юнистар. Хит за...

0: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хефитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хефитол – сила артишока. Хефитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель – лаборатория Смайоли, Спиндлер, Франция. Реклама.
1: Наконец-то шоу. 17.30, это наконец-то шоу на Енистаре. Это мы с вами продолжаем слушать хит за хитом. Ну и готовимся к одному из главных розыгрышей. Я надеюсь, вы внимательно слушали эфир радио Енистар. Ну, значит, пора пожинать плоды. Cat's Eye уже очень скоро. Kid Animal через 10 минут в полной версии. Open Space. Для вас мои супергерои и Pink раньше остальных. Ну а больше полезных советов, как всегда, от Валентины Середы на Юнистар в программе «Больше жизни».

Bizarre. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте

0: цели и надежное сцепление на льду и снегу. Поставь новый автограф.
1: Твоя девушка злится? Спасет пицца-лисица!
2: Сеть магазинов «Копеечка» стала победителем в номинации «Народная сеть» на премии «Беларусь Retail and Real Estate Award 2026». Сеть «Копеечка» благодарит профессиональное жюри за высокую оценку своих достижений.
3: Включаем режим большого шопинга на 21 век бай. С 8 по 11 октября более 100 тысяч товаров на скидках до 60% только в мобильном приложении. А по промокоду UPGOLD скидка 10% почти на все. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: День рождения! Белювелирторг! А это значит... Мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. Белювелирторг. Разделите с нами радость праздника. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай по 21 ноября.
4: Это была реклама.
0: Для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни. Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин».
6: С четверга по неделю – бомба выходного дня! У гандлёвых крамах «Мартин» шоколад «Коммунарка» 3,99 за 200 грамм. «Мартин» – это выгодно!
7: «Мартин Бай» 44-500-69-33.
8: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
0: Больше жизни.
8: Нам часто кажется, что для бодрости и хорошего настроения достаточно съесть что-нибудь вкусненькое и запить это чашкой любимого кофе. Однако, чтобы бодрость не выключилась через полчаса, нужно более внимательно подходить к рациону. Сегодня разбираемся, какие продукты помогут сохранить заряд энергии. Невероятно, но лучшее оружие против недосыпа – это орехи. Миндаль, фисташки, кешью, фундук, бразильские и грецкие орехи содержат не только белок, полезные жиры, углеводы и клетчатку, но и большое количество магния. Этот микроэлемент успокаивает нервную систему и помогает справиться с усталостью и недосыпом. Главное – избегать обжаренных орехов с разными добавками, вроде соли, сахара и сиропов. А если позавтракать цельнозерновыми крупами – то энергия не покинет надолго. Дело в том, что овес, гречка, булгур, перловка, бурый рис и другие цельнозерновые крупы – один из главных источников клетчатки. Они быстро утоляют голод и за счет длительного переваривания надолго сохраняют ощущение сытости. Не отстают и бобовые. Это микс белка, клетчатки и железа, а значит, они восполняют запас глюкозы в организме и помогают обогатить клетки кислородом. Для поддержания бодрости эксперты советуют добавить в рацион чечевицу, горох или фасоль. Ну а в качестве перекуса захватите банан. Он не зря пользуется такой популярностью. В нем есть клетчатка, углеводы, калий, магний и витамины группы В. А еще в бананах уживаются все три формы натурального сахара – фруктоза, глюкоза и сахароза, каждая из которых усваивается с разной скоростью, поэтому заряд энергии от них получается длительным. Так все эти продукты сохранят и приумножат нашу с вами энергию в течение дня. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.
0: Больше жизни.

17:42. Наконец-то шоу на Енистар. Новость вдогонку летит для всех тех, кто обожает ходить по магазинам. Друзья мои, делать это надо в здравом уме. А если точнее, спокойным и подготовленным. Вот, ну,

0: и тратим деньги неразумно. К тому же эмоциональный шопинг, да, это так называется, приводит к чувству вины. То есть никакой радости от покупок вы не испытываете. И снова ха-ха-ха, скажет вам любая другая девочка, которая только что пришла с эмоционального шопинга с такими эмоциями от новых туфель. Попробуйте с ней поспорить.
1: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Зимние шины Пирелли – это традиционное итальянское качество. Шины Пирелли обеспечат контроль над поведением автомобиля, устойчивость и безопасность. Покупайте зимние шины Пирелли в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам. Радио «Юнистар».
3: «Юнистар»
2: – хит за хитом.

0: Парад Хэфитол.
1: Наконец-то шоу. А у нас на Юнистар стартовал главный проект осени. Я уверена, что желающих выиграть два билетика на шоу «Шакира» прямо у подножия египетских пирамид очень много. Да и премиальные карты MasterCard от БСБ банка мы тоже отдаем. И у нас все очень просто получается. Вы просто заполняете форму на нашем сайте unistar.by, запоминаете кодовую фразу, которая весь день звучит в эфире, и ждете от меня звоночек. С 5 по 22 октября каждый день мы будем разыгрывать премиальные карты MasterCard Gold от БСБ банка, а 23 октября разыграем главный подарок среди всех участников. Нам пришло уже около 1500 заявок. Я запускаю рандомайзер, чтобы понять, кому звонить. И это Ольга. 503 последние циферки номера. Оля уже на связи с нами. Алло, алло. Ольга, не алло. Ждем, но ничего. Такое бывает. Я надеюсь, что Ольга сегодня очень внимательно слушала наш эфир. Алло. Алло.
2: Алло.
1: Алло, Оль, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Это Аня Васильева, Юнистар. Звоню вам, чтобы узнать фразу дня. Мы ее взяли из известной песни сегодня.
2: Я вчера узнала, слышала «Ля Вида Лока», но это вчера было.
1: Ну, конечно, все правильно, это было вчера. А сегодня что?
2: А сегодня я была занята, как вчерашние ваши слушатели. Я вчера целый вечер слушала.
1: Вот, видите, Олечка, наверняка. Наверняка вчера точно так же подумали. Вот как можно было не услышать эту козовую фразу? А сегодня оказались на их месте. Вот вам, пожалуйста.
2: Блин, очень жалко.
1: Очень жалко.
2: А вы сможете звонить в течение следующих дней? Или все, я уже в черном списке?
1: Ну какой черный список?

0: список, вы продолжаете участвовать в розыгрыше главного приза. Я вас умоляю, Оленька. Просто сегодня я вам пожелаю приятного вечера. Без подарка.
1: Вам тоже спасибо большое.
0: Ну что, выходит, едем дальше. И я снова запускаю рандомайзер. Ой, кому ж повезет или не повезет? 047. Последние циферки номера, и это Алина. Ну что, Алина, выходит, вся надежда на вас. Не, ну мы, конечно, попробуем еще раз, если у Алины что-то не получится. Но мне искренне хочется верить, что Алина будет той, которая скажет: я знаю эту фразу дня, ну наконец-то вы мне позвонили. Ну вот сейчас, собственно, и проверим. У меня эмоции такие, я сегодня фразу дня несколько раз слышала. Я не понимаю, как вы могли ее пропустить, если честно, вообще-то. Из известнейшей песни, друзья мои. Можно просто перебрать в голове все известные песни. Наугад, наугад. Что, Алина не хочет со мной разговаривать, выходит, да? А с третьей попытки у меня получится кому-нибудь дозвониться? Какое-то проклятие лежит на этом, я вам серьезно говорю. Может, на мне, может, рука у меня несчастливая. Мы будем звонить Кириллу. 881, последние циферки номера. Вот тут уже в Телеграме Юнистар подсказывают кодовую фразу. Ну, молодец. Молодец, Ирина, что вы знаете пароль. Сейчас узнаем, знает ли его Кирилл. Звоним Кириллу. Очень много людей сейчас нам пишут о том, что они знают пароль. Но правила-то есть правила, я не могу их обойти.
2: Да.
0: Здравствуйте, Кирилл.
2: Здравствуйте.
0: Аня Васильева, Юнистар. Знаете, чего вам звоню?
2: Да.
0: Ну, давайте, называйте фразы дня.
2: Ну, нет. Плачь, не плачь.
0: Слава богу, танцуй, господи, танцуй. Вы это сделали, друзья мои. Вы абсолютно правы, Кирилл. Вы третий человек, которому я сегодня дозвонилась. И просто в десяточку. Плачь, плачь, танцуй, танцуй. Ну, вы рады?

0: получаете карту MasterCard Gold с бесплатной страховкой для поездок за границу и привилегиями от партнеров MasterCard. Карта работает по всему миру, привязывается к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoop Pay, Xiaomi Pay и подходит для оплаты интернет-подписок. Ну а вы продолжаете претендовать на главный подарок – поездку на шоу Шакира в Египте 28 ноября. И что же вы можете получить? Полет на двоих, билеты на шоу, проживание в отеле 4 звезды и премиальную карту MasterCard World Black Edition от BSB Банка и вместе с ней доступ в бизнес-залы и фаст-трек. Международную медицинскую страховку, интернет-роуминги и привилегии от партнеров MasterCard. Вы сильно хотите на Шакиру?
1: Да, очень.
0: Как ожидаемо, да? Карточки-то рады. Уже чемодан собираете. А что с собой возьмете? А возьмите меня. Ладно, шучу, у меня муж не поймет. Кирилл, я вас поздравляю. Я желаю вам удачи, вот пусть так же дальше везет. И, конечно, с вами свяжется наш редактор и скажет, как и где забрать подарок. Ура, в вашу честь, а мы едем дальше. Дальше кто-то едет, кто-то нет, потому что пробки в столице аж на 7 баллов из 10 серьезные. На МКАДе самая крупная в эти минуты пробка от Долгиновского тракта до Тимирязева. Держитесь, и пусть вас греет мысль, что я с вами и вооружилась хитами.
2: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Реклама.

0: Подробности на gippo.by и biomarket.by. Телефон 017-378-5040.
1: Современный бизнес – это джунгли. И здесь выживают те, кто контролирует свои ресурсы. Экваринг от 0,7% в пакетах услуг Сбера. Покажи сберский характер. Подробности на sber.by.
2: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
3: Остался всего один рекламный ролик.

0: В6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магний В6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutical Frances France.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер – кондитерская фабрика «Красный пищевик».
3: Добро пожаловать к нам на фабрику! Я Звездный Джойц, и каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет «рутина», но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойцы. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь – все, что вы так любите. Джойцы – настроение на максимум.

0: 17.58, наконец-то шоу на Ине Старой, рубрика «Драйв-чат» с удовольствием. Поболтаю с вами сегодня о том, какие вещи вызывают у вас наибольший стресс. Может быть, вы до сих пор стрессуете и не можете ездить в метро, когда там много людей. Может быть, не можете зайти в воду, когда понимаете, что вода мутная, и ой-ой-ой, меня что-нибудь утащит. В общем, сегодня о стрессовых ситуациях и, может быть, даже где-то перемежающимися со страхами. Говорим 610-9950, код 29, это Телеграм Юнистар. Ну и, конечно, едем дальше.
1: Рубрику представляют «Карма Рефлекс Плюс».
2: Несмотря на мои года, я кисуля, хоть куда. Кувыркаюсь и скачу, и хвостом своим берчу. Своим секретом поделюсь, корм я ем «Рефлекс Плюс».
3: «Рефлекс Плюс» и собакам друг. Это знает и индюк.
4: Сухие корма супер-премиум класса «Рефлекс Плюс» в 21 век бай и магазинах города.
5: Вы слушаете
1: «Радио Юнистар». «Юнистар».

0: Партнер эфира препарат Хефитол.
1: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хефитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хефитол – сила артишока. Хефитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайоли, Спиндлер, Франция. Реклама.
2: Шоуны и не старые, мы едем дальше. 18.01 показывает мои студийные часики, а значит, пора бежать с работы под хит «I'm moving to the sun». И под Брита. Ну, тут уж бал нам, простить, как-то помелодичнее, поромантичнее. А на волнах радио «Юнистар» Кэти Перри. Сразу же после выпуска новостей и прогноза погоды.
3: Наконец-то шоу. Детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
4: Кино, которое можно посмотреть в пятницу вечером, после того, как вернетесь домой с работы. Об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
5: А я, Валентин Середа, расскажу о новой китайской профессии «Дублер в споре» и сколько зарабатывает такой человек.
3: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
6: Реклама.
7: Белл Ювелирторг празднует свой 78-й день рождения. Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с Белл Ювелирторг. По 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на bellyuvelirtorg.by.
8: А у нас в «Соседях» с 8 по 11 октября. Печенье глазированное Lotte Choco Pie 168 грамм, всего 2,99. Курма «Ромашка» всего 5,99 за килограмм.
9: «Соседи» всегда выгодно зайти.
8: Подробности на «Соседи.бай» и по телефону 7290.

0: Growing Focus с Владимиром Якубой. Мастер-класс о том, как адаптировать продажи к новой реальности и рабочие инструменты для тех, кто продает и управляет продажами. Growing Focus – это концентрат практики для вашего бизнес-прорыва. 12 и 13 октября. Минск. IBB конференц-центр. Подробности на сайте Growing By.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Да, теперь во всех черные цены в каждом супермаркете и гипермаркете Еврооптом. Только 9 и 10 октября. Капсулы для стирки Eclipse 7,99 за 12 штук. Подробности на сайте Еврооп.бай и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
1: Это была реклама.
3: Вы слушаете Юнистар.
4: Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
5: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
3: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Похолодание идет в Беларусь. По прогнозам Белгидромета, погода начнет меняться уже завтра. Ее начнут портить ненастные циклоны из Западной Европы. По всей стране пройдут дожди, грозы и усилится ветер. Его порывы могут достигать 20 метров в секунду. Из-за этого синоптики объявили на завтра оранжевый уровень опасности. В выходные дожди продолжатся, а дневная температура заметно упадет. По северу будет около плюс 8, а по югу теплее, до плюс 16. А ночью синоптики обещают заморозки до минус 2 градусов. Средняя стоимость квадратного метра жилья в Минске увеличилась за год на рекордные 25,5%. Причем, как показала статистика сентября, самая высокая цена была на однокомнатные квартиры. В среднем $2530, пишут Минск Новости. В то время как многокомнатное жилье немного просело в цене. Самый дорогой квадратный метр в прошлом месяце зафиксировали в жилом комплексе «Олимпик Парк». Он обошелся покупателю почти в $6500. В Белаве рассказали, сколько пассажиров перевезли за год на Хайнань. Авиакомпания запустила регулярные рейсы из Минска на китайский курорт ровно год назад. За это время белорусский перевозчик выполнил 236 перелетов и перевез на Хайнань больше 60 тысяч пассажиров, пишет СБ «Беларусь сегодня». Интерес к тропическому острову стремительно растет. Только за 7 месяцев этого года поток белорусских туристов вырос на рекордные 127%. И в завершении выпуска. Чем больше люди помогают другим, тем моложе выглядит их мозг. К такому выводу пришли американские ученые. Они проанализировали данные около 1000 взрослых людей и их снимки МРТ, чтобы сравнить реальный возраст человека с расчетным возрастом его мозга. Оказалось, что регулярная эмоциональная или практическая поддержка окружающих напрямую связана со снижением показателей старения мозга. Исследователи заключили, что повседневное доброе поведение – это отличный путь к сохранению ясности ума в пожилом возрасте. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 42 копейки. Доллар США – 3 рубля 6 копеек. И 100 российских рублей – 3 рубля и 58 копеек. И к новостям компании «Бел Ювелир Торг» празднует 78 лет и дарит роскошные предложения. Только по 21 ноября бонус 10% на любое украшение к дисконту.

125%, а также скидки до 60% на изделия с бриллиантами, специальные условия на золотые цепи и выделенный ассортимент украшений, а также рассрочка без переплат. Белый ювелир Торг – ваша драгоценная выгода. Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by. Цифровой факторинг от БСБ банка – простое решение для увеличения поставок в торговые сети. Финансирование сразу после поставки, без залога и перевода счета. Выбирайте удобные условия и ускоряйте оборот бизнеса. Подробности 306-2040 или БСБ Бай. В царском золоте в честь праздника Дня Мая.

0: Подробности на сайте царская.бай и по телефону плюс 375 29 716 44 44. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
0: По информации сайта Погода.бай, этой ночью дожди обещают в Бресте и Гродно, в остальных городах без осадков и до плюс 13. И в Минске этой ночью тоже 11-13 тепла и временами дождь. Завтра днем осадков не обещают только в Гродно, в остальных городах пройдут дожди. В Бресте, Гомеле и Могилеве будет до 15 тепла, в Гродно и Витебске плюс 11-13. И в Минске завтра днем тоже до 13 тепла и временами дождь. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
2: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
1: Лекарственный препарат имеется противопоказание.

0: 18:15. Это, наконец-то, шоу «Ныне старые» и новости из мира авто. Не успели выпустить, как сразу начались проблемы. Новый электрический Volkswagen ID.Polo только поступил в продажу и сразу попал под отзыв. Под угрозой оказалась безопасность пассажиров. Все из-за производственного брака в креплении ремня безопасности. На заводе в Испании нарушили технологию монтажа. При фронтальном столкновении из-за неисправности ремень не может удержать переднего пассажира, и он рискует получить удары о переднюю панель салона. В итоге отзывают более 1000 машин, проданных в Европе. Придется ехать в сервисные центры. Главное при этом не взять с собой пассажира, да, а то мало ли.
1: Наконец-то шоу. Рубрика представляет компания «Автосеть. Шины и диски». Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Это Юни

0: Партнер эфира – препарат «Хэвидол».
1: Шоу. 18.19, наконец-то шоу на Юнистар. Я тут для того, чтобы сыграть с вами в игру «Прозевать невозможно». Победитель нашей игры получит в подарок пригласительный на две персоны на один из концертов в Cinema Medley. А понять нужно будет, какое слово пропущено. Группой «Бис» сегодня. Ой, ну хит-хитяра. Зинаида говорит, погнали. Так, я уверена, что многие тоже готовы. Так что присоединяйтесь. А писать нам нужно в телеграме Юнистар 610-9950, код 29. Только по этому номеру увижу ваши правильные ответы. Ну что, правила рассказала. Теперь

0: Так, диджей. Услышали мы отчетливо. А вот что за слово-то пропущенное? Скоро узнаем. Сейчас о пробках в столице. Обновляю сервис Яндекс.Карты. И вижу, что пробки на 7 баллов из 10. 20 минут уйдет на Янки Купалы, на Старожопскую улицу. От Карла Маркса до проспекта Машерова по 13 минут. Прям несколько пробок. Перечисляю: Первомайская, Ульяновская, от Захарова до Ленина, МКАД от Долгиновского тракта до дороги в Дрозды, Академическая улица, Сурганова, от переулка Козлова до проспекта Независимости и Немига, Максим Богданович, от Комсомольской до проспекта Машерова. 12 минут на этих участках дороги. Ну а мы едем дальше под хит за хитом.
1: Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Реклама.
3: Черные цены стали ближе. Теперь во всех супермаркетах и гипермаркетах Евроопт. Только 9 и 10 октября. Голень цыпленка бройлера 7,39 за килограмм. Подробности на сайте Евроопт.бай и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
5: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
6: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
7: Хмаринская, 8. Здесь покупают «Белджи».
8: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам.

18.28, наконец-то шоу на Юнистар, и мы будем подводить итоги игры «Прозевать невозможно». Нужно было понять, какое слово пропущено группой Биз в этот раз. «Твой или ничей» — так назывался хит. На кнопку, диджей! На глаза? Нажми на глаза, диджей? Не, Юренька, там такого не было. Нажми на play, диджей. Вот я удивлюсь, если я сейчас снова вместе с вами послушаю, а там будет кнопка или play.

память не подвела. Нажми на паузу. Пропущенное слово. Пауза. Паузу с опечаткой пузу. Тоже было, можно было понять. Но, тем не менее, правильным свой ответ. И первым самое главное дал Рустам. Последние цифры номера. 8-7-8-8. Легко запутаться в бесконечности ваших восьмерок. Я вас поздравляю, уже завтра с вами свяжется наш редактор, расскажет, как и где забрать подарок, пригласительные на две персоны на один из концертов Cinema Medley 24 октября в Минск-арене. Мировые шоу саундтреков Cinema Medley и Cinema Medley 2, саундтреки культовых фильмов 20-21 века от оркестра Imperial. Билеты на imperialorchestra.by, ну а мы вас поздравляем и едем.

0: Партнер шоу – представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
1: Высокая температура, головная боль, ломота в теле.
0: Тайлоу – комбинированный препарат со вкусом лимона для облегчения симптомов ОРВИ и гриппа. Тайлоу – помощь без лишней драмы. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель Нобель Илачсанаи Вити Джарет Турции.
2: Шоу. 18:33, наконец-то шоу на Юнистар продолжается, и наконец-то мы максимально близко, как могли, ладно, пока что, приблизили к себе пятницу, поэтому продолжаем слушать музыку. Fast Boy, Music Sound, далее. Далее на Lost. Capital City, Safe and Sound. Раньше остальных на Юнистар, хит за хитом, будем слушать вместе, но прямо сейчас тут встречаем Кайлу. Она переехала в Беларусь из Венесуэлы и решила выучить белорусский язык.
0: Оптимистами

0: оптимизма. Слушайте каждый будний день в 9:40 на радио Юнистар. Таск. 35 лет рядом с главным.
1: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар ТОП-20 на прошлой неделе. Номер 3.
2: The Bowser Magnetic.

0: Компания «Микролизинг». 17 лет мы рядом. Только в октябре в честь дня рождения компании лизинг автомобилей и спецтехники с авансом 1% сроком до 7 лет. Подробнее на «Микролизинг.бай» или по телефону 29 323 7700. «Микролизинг». Все начинается с малого и продолжается с нами.
1: Включаем режим большого шопинга на 21 век бай. С 8 по 11 октября более 100 тысяч товаров на скидках до 60% только в мобильном приложении. А по промокоду UPGOLD скидка 10% почти на все. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Hello Каршеринг. Автомобили на минуты, часы, сутки.
3: Сеть магазинов «Копеечка» стала победителем в номинации «Народная сеть» на премии «Беларусь Ритейл энд Риэл Эстейт Эворд 2026». Сеть «Копеечка» благодарит профессиональное жюри за высокую оценку своих достижений.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Дел Ювелир Торг празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с Дел Ювелир Торг. По 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на deljuvelirtorg.by.
4: Это была реклама.
6: Для детей старше 16 лет.
7: Вось так мова на Юнистар.
8: Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин».
9: С четверга по неделю – бомба выходного дня!
10: У гандлёвых крамах «Мартин» масло солодко-сметанковое «Селянское» 72,5% 2,99 за 180 грамм. «Мартин» – это выгодно!
11: «Мартин Бай» 44-569-33.
12: Привет, меня зовут Кайля. Я приехал в Беларусь из Венесуэлы. Приехала и осталась. И мне очень много здесь нравится. В том числе белорусский язык. Давайте учить его вместе. Осень набирает обороты. И пора утепляться. Для этого нам нужны теплые носки, шкарпетки. Сложное слово для меня. Может лучше возьму чурки? Давайте попробую. Панчохи. Ладно, оставим пока это. Возьмем перчатки. Пальчатки. Так легче. Скуряные пальчатки. Это кожаные перчатки. Главное, чтобы они были мягкие. Ну и, конечно, прикройте шею. Возьмите теплый шарфик. Шалик. Шали, пальчатки, шкарпетки. Можно идти гулять. А парасон возьмите.
7: Вось так мова.
13: Вось так мова.

18 часов и 43 минутки. Наконец-то шоу на Инистар продолжается рубрикой «Вдогонку». Вот взрослым, знаете ли, тоже иногда очень полезно поиграть на детской площадке.

0: счастье. Так что, хорошие мои, если день был напряженным, не проходите мимо качелек. Ну и что, что осень и дети вокруг. В какой-то мере вы тоже ребенок. По крайней мере, своего внутреннего ребенка тоже иногда надо развлекать. Психологи же не зря нам об этом говорят.
1: Наконец-то шоу. Рубрику представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Это... Радио. Юнистар.

0: Партнер шоу – представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
1: 18 часов и 47 минут. Это, наконец-то, шоу на Юнистар и рубрика «Драйв-чат». Вы мне рассказываете о том, какие вещи вызывают у вас наибольший стресс. Может быть, вы стрессуете при виде воды. Нет, не только в стакане, я говорю о большой воде. Может быть, вас что-то пугает в вашей работе, а вы вот прям собираетесь, берете и делаете, несмотря на то, что стрессуете и ручки-то потрясываются. В общем, вы рассказываете об этом в телеграме Юнистар. Нет, я не обещаю, что пройдет, но должно. 610-9950, код 29. И прямо сейчас о пробках быстренько расскажу. Так, 6 баллов из 10. И ничего себе пробка на Сторожевской. Янки Купалы. От Старовилинской до проспекта Независимости 38 минут. 20 на улице Ленина проведете от пешеходного моста до проспекта Независимости. 18 минут на Козлова от Платонова до Золотой Горки. 16 на Янки Купалы от Козлова до Максима Богдановича. 15 на Кирова от Красноармейской до Свердлова. 11 на проспекте Независимости от Янки Купалы до улицы Городской Вал. Еду с вами я, Аня Васильева. Вместе нам веселей!
0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Вы даже не мечтали попасть на концерт «Шакиры» в Египте. А радио «Юнистар» и «БСБ Банк» подарят вам лучшие воспоминания года. Просто заходите на сайт «Юнистар.бай», чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта «БСБ Банк».
4: Открывайте бесплатную виртуальную карту MasterCard от BSB банка. Карта оформляется онлайн за несколько минут. Привязывается к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay и Xiaomi Pay. Подходит для оплаты интернет-подписок Spotify, Netflix, Apple, Google и работает за границей. Оформление и обслуживание бесплатно.

0: B6 помогает справиться с нервозностью и раздражительностью, вызванными дефицитом магния. Магний B6 разрешен беременным и кормящим. Лекарственный препарат только для применения внутрь. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Производитель Cooperation Pharmaceutics Frances France.
1: Современный бизнес – это джунгли. И здесь выживают те, кто контролирует свои ресурсы. Эквайринг от 0,7% в пакетах услуг Сбера. Покажи сберский характер. Подробности на sber.bat. А у нас в «Соседях» с 8 по 11 октября. Курма «Ромашка» всего 5,99 за килограмм. Яблоко «Ханикрис» Коваленковское всего 1,59 за килограмм.
2: «Соседи» всегда.
1: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
3: Осень в Соколов. Только по 8 октября воспользуйтесь скидками до 40% на золотые украшения с драгоценными камнями. Соколов. Роскошь, доступная каждому. Подробности на соколов-беларусь.бай и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Эволюция управления на зимней дороге от Icon Tires. Премиальные шины Icon Автограф S10 с технологией двойной ошиповки. Уверенный путь к цели и надежное сцепление на льду и снегу. Icon Автограф S10. Поставь новый автограф.

0: Ой, что с тобой?
1: Простудилась.
0: Что случилось?
1: Горло у меня болит. И щекотит, и першит.
2: Спрей для горла и ротовой полости Пеларго с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Спрей Пеларго способствует устранению першения, боли, раздражения. Реклама. Изделие медицинского назначения. Имеется противопоказание. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Беларусь. Лицензия «Ламира ЛПБ».

0: Наконец-то шоу на Енистаре, рубрика «Драйв Чат». Мы сегодня рассказываем друг другу, какие вещи вызывают у нас наибольший стресс. Итак, написала Наталья: 10 раз перепроверяю, кому отправляется мое сообщение, особенно в рабочее время. Было парочка случаев, когда я, перепутав чат, и писала не тем. Ну, мне кажется, такое случалось со всеми. Вот, спасибо большое, Наташа. У меня плюс один страх в копилочку. Маша: до ужаса стрессую у воды, а муж смеется, что такую, как ты, не обязательно возить на море. Маша, вы ему скажите, что увлечение горами, оно намного дороже. Это же сразу плюс экипировка, плюс ботиночки, недешевые, кстати, на минуточку, очки всяческие разные профессиональные. Так что пусть вас возит к морю. Там можно обойтись парео и купальником.
1: Наконец-то шоу. Рубрику представляют «Карма Рефлекс Плюс».
2: Несмотря на мои года, я кисуля. Хоть куда. Кувыркаюсь и скачу. И хвостом своим верчу. Своим секретом поделюсь. Корм я ем «Рефлекс Плюс».
3: «Рефлекс Плюс» и собакам друг. Это знает и индюк.
4: Сухие корма супер премиум класса «Рефлекс Плюс» в 21 век бай и магазинах города.
5: Радио «Юнистар». «Юнистар». Хит за хитом. Let's get down to business. Give you one more night.

0: партнер-шоу представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
1: Высокая температура, головная боль, ломота в теле.
0: Тайлоу – комбинированный препарат для облегчения симптомов ОРВИ и гриппа. Тайлоу – помощь без лишней драмы. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель Нобель.

0: супермаркетах и гипермаркетах «Евроопт». Только 9 и 10 октября. Кока-кола, классик и без сахара 4,29 за 2 литра. Подробности на сайте europ.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
1: 11 октября в Prime Hall впервые в Минске пройдет SalesConf «Перезагрузка 2026». Мощная конференция по продажам. Шоу-разборы от Владимира Якубы. Перезагрузка бизнеса, нетворкинг и новые возможности. 9 топовых спикеров, 10 часов перезагрузки и сотни предпринимателей. Генеральный партнер – компания МТС. Продажа билетов на сайте businesssharks.by.
2: Организму нужен белок? Съешь баночку Нута впрок. Хумус, закуска и паста из Нута. Это так вкусно и это так круто.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Сеть магазинов «Копеечка» стала победителем в номинации «Народная сеть» на премии «Беларусь Ритейл энд Риэл Эстейт Эворд 2026». Сеть «Копеечка» благодарит профессиональное жюри за высокую оценку своих достижений.
3: Это была реклама.
5: Вы слушаете «Юнистар».
1: Партнер эфира – корм для кошек и собак «Уника».
6: «Уника? Уника? Уника?»
1: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленные в Италии из отборного мяса корма «Уника» – тоже

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Движение на Богдановича в Минске, где строят новые станции метро, планируют частично восстановить следующей весной. Первым откроют участок между улицами Некрасова и Сурганова. Возле парка Дружбы народов схема движения автомобилей изменится уже в ноябре этого года. Об этом рассказал гендиректор

Эх, да, вот сейчас бы туда, в самолет, да Прованс, все как пела елка. Но мы тут с вами, и тут тоже хорошо, тем более у меня есть кое-что для вас, это новости из мира машин. Все должно быть проще не только в жизни, но и в автомобилях, решили в компании BMW и задумались о том, чтобы упростить детальки. Как это

0: Партнер шоу – представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
1: Девятнадцать семнадцать, часики сверили, а сейчас едем дальше по курсу Clemens и Hozier Take Me to Church. Ну а после двух этих хитов я вернусь с деловым гороскопом на завтра и буду предсказывать, что готовит нам наша любимая пятница. Ой, а радости-то сколько, когда я только даже произношу это название этого дня недели. А что же будет завтра?

19:26. Наконец-то шоу «Ныне не старый». Тут я с обещанным гороскопом на завтра. Овны. Завтра вам вряд ли удастся осуществить хоть малую только того, что было запланировано на этот день. Но не расстраивайтесь заранее. То, что вас отвлечет, принесет немало удовольствия. Для пятницы вполне себе оптимистичный прогноз тельцы. Завтра вам придется бороться с соблазном выложить все свои секреты сразу. Не сдавайтесь без боя. Обнародованные одновременно, они не вызовут должного эффекта. Близнецы. Для того, чтобы повезло в игре, не обязательно быть невезучим в любви. Не стоит считать, что на вашей доле по определению должны доставаться только неприятности. И завтрашний день должен убедить вас в обратном. Раке. Если у вас начали сильно отставать часы, проверьте, нет ли внутри дохлого кого-нибудь. Постарайтесь не вступать в конфликты с домашними животными. Рискуете быть исцарапанными. Львы. Завтра для продуктивной работы вам потребуется благородная идея. О мире во всем мире, например, если таковая вами овладеет, можете не сомневаться, вы создадите нечто вечное. Девы, завтра вы будете преисполнены решимости достичь некоторой никому, в том числе, возможно, и вам, неизвестной цели. Но горе тому, кто посмеет усомниться в успешности ваших действий. Весы. Завтрашний день не принесет вам большого удовольствия, потому что, возможно, проявление неуважения по отношению к вашей персоне. Если вы не можете смириться с подобной перспективой, ну что ж, не показывайтесь никому на глаза. Скорпионы, завтра ваше внимание и сосредоточенность будут все время стремиться разбежаться во все стороны. Ну что ж, по крайней мере,

0: анализом, уединившись где-нибудь в уголке. Даже если толку этот анализ не принесет, ну так хоть отдохнете от суеты, козероги. Вы будете выглядеть белой вороной. Ну тогда оберните свое отличие от других в свою пользу и ни в коем случае не пытайтесь спрятаться. Завтра не надо, водолей. Ваши многочисленные таланты пропадают впустую. Нужно быстренько поискать им применение, ну хотя бы части из них. Завтра как раз подходящий день для этого, рыбы. Постарайтесь завтра завершить все дела, которые накопились за последнее время. И завтра сделать это будет намного проще, нежели, скажем, в субботу. Ну еще бы, кто хочет работать в выходной день, правда?
1: Радио Юнистар. Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: Партнер шоу – представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
1: Высокая температура, головная боль, ломота в теле.
0: Тайлол – комбинированный препарат со вкусом лимона для облегчения симптомов ОРВИ и гриппа. Тайлол – помощь без лишней драмы. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель – Нобель Илачсанаи, Вети Джарет, Турция.
2: Наконец-то 19:32. Наконец-то шоу «Ныне стар». Мы продолжаем двигаться в сторону пятницы. Будем слушать хит «Divac Slow Down». Еще Джесси Бит, «Falling Megan». И Anastasia, «Left Outside Alone». Ну и, конечно, обязательно будем строить планы. Валентин Середа нам в этом поможет. Расскажет все в программе «Выход в люди».
3: Реклама.
4: Черные цены стали ближе. Теперь во всех супермаркетах и гипермаркетах Евроопт. Только 9 и 10 октября. Шампунь Head & Shoulders 24,99 за 800 миллилитров. Подробности на сайте Евроопт.бай и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: 11 октября в Prime Hall впервые в Минске пройдет SalesConf «Перезагрузка 2026». Мощная конференция по продажам. Шоу-разборы от Владимира Якубы. Перезагрузка бизнеса, нетворкинг и новые возможности. 9 топовых спикеров, 10 часов перезагрузки и сотни предпринимателей. Генеральный партнер – компания МТС. Продажа билетов на сайте businesssharks.by.
5: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Сеть АЗС «Газпромнефть» приглашает в свою команду в Солигорске водителей бензовозов категории С и Е. Официальное трудоустройство, высокий уровень заработной платы, полное медстрахование, корпоративные скидки на топливо. Работа в стабильной компании. Присоединяйтесь. Подробности по телефону 8029-776-41. 776-41.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Вечером грустится.
6: Тогда пицца-лисица. Это была реклама.
8: Для детей старше 16 лет. «Выход в люди» на Юнистар.

0: Партнер программы «Стоматология Стомика».
1: Алло, имплантацию хочу. Алло, имплантацию хочу.
2: Имплантацию? Сделаем.
3: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
4: Стомика 7734. Улыбайтесь, люди шире.
3: Информация носит рекламный характер. Возможные противопоказания и побочные эффекты.
5: Привет, я Валентин Середа. Предлагаю вам выход из этой рабочей недели. Это выход в люди в ближайшие полторы минуты о том, куда сходить и куда съездить на предстоящих выходных.
6: Выход в люди.
5: Если вы любите вещи с историей, то 10 и 11 октября я рекомендую вам отправиться в пространство на Октябрьской 16. Там в эти выходные Vintage Lovers Weekend. И это последний винтаж-маркет в пространстве на Октябрьской 16 в этом сезоне. Следующий пройдет уже в другой локации. Пропустить закрытие сезона просто невозможно, и это лучший способ согреться, пообщаться со своими и наполнить домашнюю коллекцию душевными вещами. Красивые вещи можно увидеть сейчас и в выставочном корпусе Национального художественного музея на улице Карла Маркса, 24. Там проходит выставка, которая называется «Искусство шелкового пути. Душа ремесла. Отражение».

современных китайских мастеров, выполненные из лака, металла, камня, керамики и дерева. Сходить рекомендую, потому что за одну выставку вы увидите китайское искусство разных эпох, и здесь же посмотрите, как китайская эстетика интерпретируется современными белорусскими авторами. Это как два разговора сразу, и оба невероятно интересные. А за особой осенней атмосферой я приглашаю отправиться в музей архитектуры и быта «Озерцо», что в паре километров от Кольцевой. В субботу 10 октября там кураторская экскурсия под названием «Скарбы бабушки».

0: крышка, а там целый мир. Запах сушеной травы, домотканые рушники и вещи, каждая из которых хранит свою историю. Нам расскажут о традициях и секретах белорусского дома, которые передавались из поколения в поколение. И это только малая часть интересных событий ближайших выходных. А я, Валентин Середа, напомню, что выход найдется всегда, особенно если это выход в люди.
1: Выход в люди.

0: 19:43. Это, наконец-то, шаудные старые. Что растет у вас на подоконнике? Цветочки всякие разные, да? А может, пора вырастить что-то полезное? Вот на точку Барри сказали, что в Борисове местный житель вырастил дома лимон весом больше 1,5 килограмма и побил собственный рекорд. Лимон настолько большой, что и в руке не поместился. Ну, конечно, деревце требует особого ухода, но ведь оно того стоит. Ну, у меня вряд ли что-то получится посадить, а вот муж мой, тот еще садовод. Он сажает все косточки, которые находит. У нас таким образом растет петахая. Потрясающе. Маленькая еще пока, красивенькая такая, кактус напоминает. Мягкий такой, не сильно колючий. А еще у нас весь дом заставлен авокадо. Слушайте, растет в длину, правда, пока что. Ждем, что будет дальше, боюсь представить.
1: Рубрику представляет компания «Автосеть. Шины и диски». Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Это Юнистар.
3: Юнистар.

19:47. Это, наконец-то, шоу на Юнистаре, рубрика «Драйв-чат», с которой будем закругляться. Сегодня я спрашивала у вас, какие вещи вызывают у вас наибольший стресс. Женя пишет: 100 раз перепроверяю будильник вечером. Боюсь проспать. Заведите себе живой будильник. У меня их целых 2. Правда, один любит поспать, а вот второй не может проспать утреннюю прогулку. У него какой-то свой внутренний есть будильник. Не раньше, точнее, не позже 8:15 он уже ко мне подходит и говорит, мол, ну все, пора вставать. Вика пишет: очень нервничаю, когда опаздываю хотя бы на минуту.

0: куда бы я ни ехала. Николай после отпуска стрессует из-за выхода на работу. Боюсь, что все забыл. Это как кататься на велосипеде, Николай. Один раз научились, и все. Нечего себе портить нервы. Ну, хотя все мы такие, любим придумать себе какую-то определенную проблему и ходить, переживать об этом. Весь вечер, весь день. В общем, давайте не накручивать себя. Давайте слушать хит за хитом и предвкушать уже пятницу.
1: Партнер шоу – представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
2: Реклама.
3: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
4: Детское мясное пюре Аршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
5: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
1: 11 октября в Prime Hall впервые в Минске пройдет SalesConf перезагрузка 2026. Мощная конференция.

0: и новые возможности. 9 топовых спикеров, 10 часов перезагрузки и сотни предпринимателей. Генеральный партнер – компания МТС. Продажа билетов на сайте businesssharks.by.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Дорогая, купил путевки в Египет.
1: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
2: Купим в Мангомаркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Мангомаркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
1: Никто не останется без подарков. Это была реклама. А дальше...

0: Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
1: Growing Focus с Владимиром Якубой. Мастер-класс о том, как адаптировать продажи к новой реальности и рабочие инструменты для тех, кто продает и управляет продажами. Growing Focus – это концентрат практики для вашего бизнес-прорыва. 12 и 13 октября. Минск. IBB конференц-центр. Подробности на сайте Growing.by.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Движение на Богдановича в Минске, где строят новые станции метро, планируют частично восстановить следующей весной. Первым откроют участок между улицами Некрасова и Сурганова. Возле парка Дружбы народов схема движения автомобилей изменится уже в ноябре этого года. Об этом рассказал гендиректор Минск-метростроя Василий Косовец. Он напомнил, что сейчас в столице строят 3 станции Зеленолужской линии метро – парк Дружбы народов, Комаровскую и Пересп. 50 контейнеров для сбора ненужной одежды и обуви.

0: Риполек Плюс. Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
1: Гриполек Плюс в желтой упаковке с кофеином и Гриполек в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. Гриполек и Гриполек Плюс.
2: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Анонтисмед», Республика Беларусь.

0: реклама.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Это была реклама.
3: Юнистар. Хит за хитом. Весь день.

0: Завтра днем осадков не обещают только в Гродно, в остальных городах пройдут дожди. В Бресте, Гомеле и Могилеве будет до 15 тепла, в Гродно и Витебске плюс 11-13, и в Минске завтра днем тоже до 13 тепла и временами дожди.
1: Партнер прогноза погоды «Бетера».
2: Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шаранговича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в «Бетера» спорт разбирают до мелочей. «Бетера». Игра крупным планом.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Короткая реклама.
1: Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шаранговича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
4: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Коммерческая реклама.
1: Почти 3000 оборотов в минуту. Нет, это не двигатель. Это средняя скорость теннисного мяча после удара игрока. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
2: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
4: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси осадков не обещают только в Гродно. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте, Гомеле и Могилеве будет до 15 тепла, в Гродно и Витебске плюс 11-13, и в Минске днем тоже до 13 тепла и временами дождь.

0: Короткая реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: А дальше хит за хитом.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси осадков не обещают только в Гродно. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте, Гомеле и Могилеве будет до 15 тепла, в Гродно и Витебске плюс 11-13, и в Минске днем тоже до 13 тепла и временами дождь.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси осадков не обещают только в Гродно. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте, Гомеле и Могилеве будет до 15 тепла, в Гродно и Витебске плюс 11-13, и в Минске днем тоже до 13 тепла и временами дождь.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

летай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.